что любишь. 101,5.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Волгоград FM.
1: Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
1: Град ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. Для возобновления мирного процесса по Украине нужна политическая воля Киева и его западных кураторов, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин. Россия готова продолжить переговоры с точки их остановки, однако украинские власти лишены самостоятельности в принятии решений. По словам дипломата, требование главы украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги в диалоге абсурдно из-за введенного Владимиром Зеленским запрета на контакты с Москвой. России нужно урегулирование, устраняющее первопричины конфликта, а не заморозка боевых действий для усиления ВСУ. Напомню, что Владимир Путин назвал 4 основы для диалога. Стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле и принципы двухлетней давности. 30-летний житель Волжского стал жертвой грабежа. Двое приезжих из Дагестана открыто похитили его телефон в качестве компенсации за повреждение их имущества. Правоохранители установили, что конфликт возник после ночного знакомства, когда заявитель случайно поранил телефон одного из гостей. Ответ злоумышленники применили насилие и забрали у владельца дорогой смартфон. Ущерб составил 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Подозреваемые 26 и 20 лет с судимостью удерживаются под стражей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгограде прошло расширенное заседание комиссии Общественной палаты по законности, защите прав граждан и ЖКХ. Поводом послужили жалобы горожан на тотальное введение платных парковок, сужение дорог, ликвидацию бесплатных стоянок у социальных объектов и гаражей, а также непрозрачность начисления штрафов за стоянку на пустырях. Чиновники городской администрации заявили, что не видят проблем в сложившейся ситуации. По их мнению, бесплатные парковки в центре создают коллапс. Вопросы общественников об интересах пациентов клиник и посетителей образовательных учреждений остались без комментариев. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог. Палата направит структурированные претензии в мэрию письменно. Последующая встреча намечена в ближайшие недели. В Волгоградской области появятся новые локации для выездных регистраций брака. Центр культуры и досуга Среднеохтубинского района, а также в парках культуры и отдыха Чернышевского и Котовского районов, в молодежном центре «Гараж» и городском парке культуры и отдыха в Волжском. Напомню, что в регионе насчитывалось около 28 официально разрешенных площадок для выездных бракосочетаний. В этом году перечень были добавлены Жирновский зоопарк и Волгоградский региональный ботанический сад в Волжском. Желающие могут выбрать дату и место регистрации на специальном сайте. Вдовый сервис входит в сеть государственных региональных порталов. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Всем желаем хорошего, доброго утра.
1: Есть ощущение, что Олег думает, что он молодежный.
0: А, я?
1: Перцы, перчихи. Что произошло на выходных?
0: Чики и чекули или что?
1: Ага.
0: Или, может быть, дальше поехали?
1: Знаете, краши, пикми и пикули. Тюбики и тибули. Так.
0: Ну, давай, так, правильно, как получается молодежному? По-выпускнически, как вот, 11 класс, давай. Какие там самые прикольные слова? Обозначающие, ну, такое...
1: Ну, давайте.
0: Положительное расположение.
1: Скуфы и альтушки.
0: Скуфы и альтушки.
1: Так.
0: Хорошо, согласен. То есть, ну, это по сути...
1: Сигмы и не сигмы.
0: То есть, про нас-то сейчас, да, короче? Сигма и не сигма. Сигма, получается.
1: Нормисы и не нормисы.
0: Вот. Хотя
1: и нефоры, так.
0: Хотя у них это все меняется очень быстро, да, согласись? То есть, там...
1: Не, ну, пока более-менее.
0: Пока держимся.
1: Да, мальчики, девочки, здрасте.
0: А, так тоже можно было?
1: Да, вполне.
0: Ё-моё, она придумала лишнего.
1: Не обязательно обзываться, Олег.
0: Короче, друзья, сегодня у нас классный денек. Жаркий, как и положено, летом. Надеемся, что вы уже искупались, может быть, на выходных. Поговаривают много людей, загорели. Это хорошо, да? Молодцы, главное, чтобы не подгореть, с одной стороны.
1: Витамин D зарабатываем, как можем, берем от солнышка. Так, ну и, собственно, все, что можно взять от нашего эфира, мы вам тоже, естественно, предложим забрать. Во-первых, с прогнозом погоды, естественно, мы тоже вас сориентируем, посмотрим, в жару мы будем уходить или опять в какую-то такую средневесеннюю температуру. Естественно, безусловно, полистаем календарь. Поводы для праздников тоже забирайте сколько хотите.
0: Да, здесь мы точно не жалеем. Значит, есть также у нас интересная история, связанная с конкурсом «Проще простого», где можно выиграть какой-то приз, друзья. Есть сенсация с курьезами и так далее. Ну, короче, в целом, если что, имейте в виду, у нас же есть телега и Макс. Это связь, прямая связь. Ну, не с Богом, а с нами. Вы можете прям написать прям 927-522-1015.
1: Да, у нас можете ничего не просить, поэтому ну,
0: да,
1: без толку.
0: Вообще смысла нет. Вот, но можете скидывать какие-то свои пожелания, предложения, позитивные отзывы.
1: Фотки.
0: Вот. Негативные вы и так гвоздями на наших тачках оставляете на нашей стоянке.
1: Итак, как ты провел выходные, Олег?
0: Ну, вот, например, вчера.
1: Приезжал ли к вам Сергей Жуков?
0: В руки вверх бар.
1: В руки вверх бар, да.
0: Да, он приезжал туда, да.
1: А, ты не приехал, да?
0: Меня там не было, блин.
1: Ой, Серега, я сама, это повод, что ли, приехать в руки вверх бар, сказал Олег.
0: Да, но куча людей было с разных городов, которые шарились потом после Сереги, вдохновленные по городу. Вот, заходили туда, где я был, где я работал. Вот,
1: в какой-то веке сторизы, бесконечное количество сторизов с заправок сменилось на бесконечное количество стадионных сториз.
0: Серега Жуков как 95-й плюс, блин.
1: Да уж.
0: Причем год.
1: Но он раздавал там энергии, я так понимаю, все довольные, все счастливые. Все зумеры. Нет, не все зумеры, все миллениалы.
0: Mm-hmm.
1: Да.
0: Вот. Ну да. Ну, короче, было действительно круто многим людям, которые хотели этой ностальгии, ее получили. Ну, а в целом ностальгию можно получить и здесь, на ЛРТ-ФМ, благодаря
1: возрасту Олега.
0: Старому ведущему.
1: Давайте стартовать.
0: Ты слушай, родной Волгоградская.
1: Утреннее шоу.
0: 3-4.
1: Мы в эфире.
0: Погнали.
2: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
4: 0+.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
11: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное.

0: Лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Так, ребята, о погоде мы можем говорить долго, да, просто там всякие предположения и так далее.
3: Но мы не будем.
2: Да, у нас есть четкие цифры, конкретные направления. Прямо сейчас мы расскажем вам о том, какая ждет нас ближайшие сутки.
3: Если кто-то ждал дождя. Или дождя.
2: То не будет ни того, ни другого.
3: Не будет ни того, ни другого. Да, синоптики говорят, что не будет, не накапает, осадков не ожидается. Пока просто держите себе ясную погоду. Плюс 21 на данный момент дует юго-западный ветерок со скоростью 1 метр в секунду.
2: Ага.
3: Так, днем до плюс 29, ночью до плюс 18. Завтра плюс 31 днем, плюс 19 ночью.
2: Ё-моё.
3: Пожалуйста, ясно,
2: опять
3: солнечная
2: дома
3: погода.
2: Дома сидеть.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Ну, давайте посмотрим, что за день сегодня такой. Заглянем в календарь, соответственно, вместе с вами будем исследовать его. У нас сегодня Всемирный день поцелуя, поэтому всем воздушный. Надя, получите.
2: Это был Олег, кстати.
1: Да, это был я.
2: Так, добавили влажности в ваш автомобиль, да, или где вы нас слушаете. Так,
1: лучше бензина, сказали люди. Так, дальше.
2: Да, день рождения американского доллара. Жаль, нет в скобочках за 30, да?
1: Да, прикольно было бы.
2: День рождения. Спасибо, 241 годик.
1: Да.
2: Имениннику.
1: Профессиональный праздник сегодня у архитекторов в России. Поздравляем, день архитектора.
2: Так, Всемирный день кардиолога, тоже профессиональный праздник, но среди представителей медицинской братии.
1: Да.
2: Поэтому вам, как говорится, ну что, не разрывами, как там, ни гвоздя, ни жезла, говорят, ни миокарда, ни инсульта.
1: Ну да, кстати, ни инфаркта.
2: Ни инфаркта, да. День плетения веночков.
1: Есть такое.
2: Да. День финансовой службы. Финансовой службы МВД Российской Федерации.
1: Так, что еще? Не могу больше найти. День жареной курицы мы же не отмечаем, правильно?
2: Отстой полный, да. Всемирный день, вот мне интересно, Всемирный день зоонозных заболеваний. Это те, которые передаются через зоонозы?
1: Не знаю, непонятно вообще. Тут иногда просто смотришь, думаешь, кто писал все эти праздники, друзья. Так, из событий. Вот,
2: есть, давай. Имеется. Значит, во-первых, день города Иркутск.
1: Ага, поздравляем.
2: Сегодня отмечаем 660. В 1661 году его основали именно 6 июля.
1: Да.
2: Так, доллар стал национальной валютой в США в 1785.
1: В 1994 году на экраны кинотеатров США вышел фильм «Форест Гамп» режиссера Роберта Земекиса.
2: Так, у меня
1: беги,
2: есть...
1: «Беги, Форест, беги».
2: Очень хороший фильм, да.
1: Ну или «Беги, лес, беги». Это
2: в пиратском переводе.
1: В пиратском каком-то переводе, да.
2: Так, есть у меня предположение, что такое зоонозные заболевания. Давай. Может быть, это все-таки от животных, потому что в 1885 году успешно испытана вакцина против бешенства 6 июля. Так, основан город Полярный, первый государственный герб Союза Советских Социалистических Республик утвержден 6 июля 1923 года.
1: Да. С помощью радиотелескопа РТ-70 под Евпаторией был передан космический зов. Кодированное послание к нескольким звездам солнечного типа в 2003 году.
2: Еще ответа не приходило? Да. Или нам не передают?
1: Нам просто не передают там, типа, ребята, готовьтесь, мы летим. Что там, где, куда приземляться?
2: Че хлеб-соль там, где там ваша? Да-да-да. Так, ну и финальное, наверное, да, финальное событие, во всяком случае, в моем списке, 6 июля 1926 года в СССР открылась первая электрифицированная ветка железной дороги. Отлично. До этого, видимо, только уголечек спасал, выручал.
1: Да, было такое. Значит, прямо сейчас, друзья, мы стартуем в ту сторону, где находится приз. Вот прямо имейте в виду, 39-115 это номер телефона. Еще раз напомню, что приз находится в конкурсе «Проще простого». Скоро он и случится в нашем эфире.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Агат. Покупай выгодно.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Россия на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
2: Да, друзья, можно уже звонить. Не стесняйтесь, 39-115, вот наш номер телефона. Готовы принимать ваши звонки, потому что у нас есть классный подарок. Напомню, это безлимитный сертификат на один день для одного ребенка на посещение Центра развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Ну, как по мне, очень даже прикольно. Значит, полностью, вот прям весь день потратить на то, чтобы, так как говорится, полностью ушататься, да, во всех смыслах этого слова. Шататься там можно в разных абсолютно локациях. У нас уже есть готовый вот такой вариант без лимита на одного ребенка на целый день. Поэтому звоните 39-115 специально для вашего дитяти. Мы разыграем этот подарок. У нас есть один вопрос, два варианта ответа. Ну и, соответственно, мы готовы с вами поиграть в эфире. Если что, напомню еще раз, 39-115 это номер телефона. Либо есть другая версия нашего конкурса. Такая.
3: Виртуальная. Телеграм и либо наш Макс, в общем, у кого что, кто с чем справляется.
2: Но есть человек, который решил дозвониться. Фух. Давайте его выведем.
3: Доброе утро.
4: Да.
3: Кто ты?
2: Воин.
4: Алло.
3: Кто ты, человек города в тумане? Кто ты? Как зовут тебя?
4: Екатерина.
3: Очень круто. Катя.
2: Да. Ты куда-то едешь?
4: На работу.
2: За рулем?
4: Слава богу, нет.
2: Кто-то везет тебя, да?
4: Да, это важная миссия, мужу доверена сегодня, поэтому...
2: Вот.
4: И могу и разговаривать с вами, и прекрасно ехать до работы.
2: Прикольно. Супер, все. Супер. Поздравляем.
3: Я тебе разрешаю еще и ноги на панель закинуть туда, выше бардачка, чтобы с кайфом вообще было удобно.
4: Тряпочкой прям по ногам сделают.
3: Так, ну что, я предлагаю перейти к вопросу, чтобы поскорее, да, приз оказался в твоих руках. Во-первых, сегодня мы отмечаем день... Ну, как мы отмечаем? Ну так, отмечаем день рождения американского доллара. Я думала, он там был всегда на американском континенте. Но оказывается, нет. Давай-ка с тобой выясним, собственно, какой валютой пользовались в США до внедрения американского доллара. Либо там был британский фунт стерлингов, либо там был испанский доллар или испанская песо.
4: Британский.
3: Британский фунт стерлингов. Недалековато.
4: Не знаю. Но там же англичане приплыли.
3: Но там и Мексика рядом, как будто, да? Вот такая что-то латино-американское, что-то там. Что-то там.
4: Ну, это да.
3: Ну, давай, определяйся, у тебя финальная попытка.
4: Ну, давайте, пусть будет мексиканский.
3: Испанский.
4: Испанский, да.
3: Но не стыд.
4: Там рядом.
3: Но не стыд. Испанская песо или испанский доллар, да. Хоть мы, конечно, и так немножко с кривого зашли, но, тем не менее, как-то в понедельник не хочется начинать, да, с какого-то позорного поражения,
2: то
3: да,
2: есть, Екатерина? То фунт стерлинга они хотели внедрить, да. Может быть, да, после победы северян над южанами или южан над северянами. Короче, понятно все, мы приняли, значит, эту новую версию для себя, доллар был не всегда.
3: Дело в том, что в колониях не хватало британских монет, поэтому приходилось, в общем-то, пользоваться тем, что было в наличии, так сказать.
4: Что было.
2: Да.
4: Да. Понятно, вот. Да.
2: Еще были листочки с деревьев, тоже как вариант.
4: Да.
2: Это у нас.
4: Всегда, да.
2: Это у нас. Ладно, все.
4: Березовая кора.
2: Да. А, у вас даже так было? Прикольно. Тогда давай отметим победу, раз ты тоже из того же возраста, то есть из 60-х, как и я.
3: Я прям вижу эти лысые обглоданные березы.
2: Березы бедные.
3: Там, да.
2: Да, значит, прямо сейчас надо отметить победу, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4, можно даже вдвоем с мужем.
4: 3-4.
2: Нормально.
4: Муж не в курсе был.
0: Шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах. 16+.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM. Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
1: Так, друзья, значит, нашел прикольный скриншот с соцсетей. Может быть, действительно надо как-то помочь девчонке. Она говорит, мол, типа, девочки, срочно выручайте. Поэтому мальчишки могут пока отдохнуть. Так. Только девочки срочно выручайте. Подруга подарила билет на концерт уикенда в Милане. А у меня в этот день свадьба. Если кто хочет, то 24 июля. ЗАГС Астаны. Жениха зовут Дима. Подъезжайте. Вот, значит, что касается нас, друзья. Мы готовы вам рассказывать прикольные новости. Есть такая легенькая, чисто вот на затравку для начала. Возможно, с небольшим обсуждением. Не знаю, Дин, может, у тебя такое было.
2: Так.
1: Энн Хэтэуэй. Есть такая прикольная актриса.
2: Так.
1: Ага. Случайно надела платье задом наперед. И ее тут же объявили новой иконой моды. То есть видели фотки, значит, сразу там журналисты, естественно, там зафоткали ее где-то.
2: Если
1: там.
2: Она еще и на изнанке.
1: Журналисты решили, что необычный образ был тщательно продуман. Модные издания назвали такой стиль с мялым трендом. Похвалили интересное дизайнерское решение. Это цитата.
2: Ага.
1: Значит, позже актриса на шоу на одном в телевизионном буквально через неделю признала, что никакой задумки не было, она просто ошиблась. А все это вытащили, как будто
2: какой
1: были...
2: Какой смелый ход.
1: Да, какой смелый
2: ход. Вау, революция.
1: Да, на самом деле мы прекрасно знаем, какие бывают казусы, связанные с одеждой. Вот. Бывает вот эта прикольная история, когда...
2: Золотое или синее платье, помните, мы все обсуждали там на количество лет назад.
1: В целом, какие бывают казусы, когда вот, ну, может быть, новый тренд, это вот, например, ходить...
2: Когда ты решил, что ты сдашь обратно это платье,
1: да.
2: И висит вот это предательская штучка.
1: Или как
2: штучка.
1: Вот у меня было на свадьбе, когда практически уже все сели после танцевальной паузы, все, готовимся, и эпично заходит девчонка.
2: Так.
1: И идет прям как по красной дорожке между двух рядов столов.
2: Ага.
1: Но с длинной туалетной бумагой на каблуке. И все такие, как давай аплодируй. Она такая идет, такая еще такая.
2: Ага, отыгрывает.
1: Отыгрывает, мол, типа, она не поняла, почему ей начали аплодировать. Вот, а все там давай, значит, аплодировать, ржать. Ну, на самом деле, она с чувством юмора. Все нормально было, поэтому она... Самая ирония, это хорошо.
2: Не, ну в бахилах кто не выходил.
1: В бахилах кто не выходил. Тоже. Да, мне кажется, в некоторую погоду можно в бахилах только и выходить. Да, такое тоже бывает.
2: Был случай, ну, я о нем читала, поэтому уж не знаю, больше это выдумка или не выдумка, но тем не менее. Короче, тогда, когда было вязание чуть помоднее, ну, и многие там, ну, вязали себе просто одежду, да?
1: Да, когда я выписал журнал «Крестьянка», там было отдельное для вязания.
2: Так, бурдомода, все дела, да. Ну, короче, девочку вызывают к доске, старшеклассницу, она выходит, и она цепляет, ну, там, то ли за стул, то ли за крючок парты, свою юбку, связанную там, то ли спицами, то ли крючком.
1: И
2: пока она доходит, она немного...
1: Юбка остается.
2: Сильно немножко распустилась, да, сильно немножко распустилась.
1: И сама девчонка, и юбка.
2: Получается так, да, получается так.
1: Блин, ну, прикольно.
2: Так, ну, мы надеемся, что какой бы казус с вами не случался, я не знаю, резко, неожиданно, ну, вы вдруг влезли в платье, оно разошлось там на вас, да, в самый неожиданный момент, на самом неожиданном месте.
1: Такое бывало
2: не раз. Пусть это будет, вспоминайте Энн Хэтэуэй, пусть вы будете задавателем трендов.
1: Вот.
2: Трендсеттером.
1: Да, да, пожалуйста, друзья. Значит, что касается второго часа утреннего шоу 3-4.
2: Если у нас есть время, мы можем еще одну, кстати, сенсацию.
1: Ну...
2: Или уже не алло?
1: Да, уже, мне кажется, нормально. Может, 3 минуты уже фигачим здесь, понимаешь?
2: Ну, для Олега 3 минуты, это, конечно,
1: это много, ничего
2: себе. Достижение.
1: Это, нифига себе, рекорды.
2: Короче. Пока Олег шел на перекур, да,
1: да.
2: Мы вас тоже отправляем на музыкальную паузу.
1: Да, друзья, намекаем на Мота, а точнее Мот намекает на нас. Такая у него песня впереди в этом часе.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Твое время.
3: 8 часов.
2: Реклама.
4: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер. Информационный конвейер.
2: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Так, друзья, ну, в силу того, когда эти самые матчи чемпионата мира по футболу транслируются, вообще не слежу за футболом, но стало обидно, что с чемпионата мира вылетели Нидерланды. Я ведь часто сижу у них через VPN, считай, земляки. Ладно, значит, короче, так, друзья, у нас тут с вами что? У нас второй час утреннего шоу 3-4. Мы, естественно, рассказываем вам разные истории. Кстати, эти истории будут очень неплохо упакованы в рубрике «Живи с этим», которая будет в этом часе. Это как раз те самые факты. Также истории, услышать не хотите ли, в рубрике «Сенсация» с курьезными уже новостями к вам ворвемся в конце часа. Также будет конкурс «Навигатор», а еще у нас будет с вами рубрика под названием «Прогноз погоды». Ну, в общем, есть чем заняться. Хотя, также, возможно, вам будет интересно узнать о том, какие мероприятия ждут нас всех с вами на этой неделе, а может быть, чуть позже.
3: Да, давайте обратим внимание на субботнее расписание 11 июля. Там утром можно отправиться в крестьянское подворье Живенко. Там устроят праздник в честь макушки, так сказать, лета.
2: Ага.
3: Ну, то бишь, соответственно, экватора лета.
2: Да.
3: Праздник, который называется «Жарник». В программе каравай, хороводы, разного рода угощения, театральное представление, соревнования для мужчин, видимо, по каким-то мужицким видам спорта, плетение веночков, мастер-классы, настоящие козочки, игра на ложках, изготовление кукол-стригушек. В общем, друзья, обязательно приходите. Среднеохтубинский район, хутор Закутский, улица Садовая, 57, примерно 15 минут езды от Волгограда. Естественно, заранее нужно приобрести билет, поэтому ищите в социальных сетях, ищите на сайтах и отоваривайтесь.
2: Да, ну а прямо сейчас мы будем стартовать, ведь самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панель. Или каркас для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: О погоде прямо сейчас расскажет Дина Косичкина. Напоминаю, что у нас сегодня 6 июля. Ну, как бы к любой жаре точно можно себя было уже подготовить морально. Для этого у нас был понарастающий трамплиновый такой июнь.
3: Да, в общем, друзья, значит, смотрите, теперь мы где-то на пике, видимо, этого трамплина, ну, блин.

0: Россия на Волгоград ФМ.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
2: А вот она, рубрика «Живи с этим». Интересных фактов поднакидаем вам для, так сказать, более интересные да, беседы с вашими коллегами по работе или с членами семьи, когда, например, вы окажетесь дома сегодня вечером. Итак, что у нас есть?
3: Так, у меня по пивку я предлагаю.
2: Давай.
3: Олег, неожиданно от меня слышите это предложение, но тем не менее, в 2000 году пивоваренная компания «Гиннес» провела исследование, в ходе которого выяснила весьма печальный факт.
2: Так.
3: Дело в том, что ежегодно 162 719 пинт пива, а это надо умножить на 1,76, чтобы в литрах получить, то есть в литрах это примерно 200 с копейками тысяч, да, оседает на бородах или на бородах. Как дела там с ударениями. Дерматолог Роберт Довер обнаружил, что в среднем человек выпивает пинту за 10 глотков.
2: Ага.
3: То есть 1 литр, ну, короче, почти 2 литра. Если у него имеются усы и борода, на них оседает примерно 0,56 миллилитра пива.
2: Ага.
3: Вычислив среднюю плотность усов и бород, сопоставив ее с количеством небритых мужчин, а также с продажами пива.
2: Вот нечем заняться,
3: да,
2: блин.
3: Он установил, что бородачи Великобритании теряют в год примерно 200 с лишним литров пива, которые,
2: за которые
3: бесславно,
2: они платят.
3: Да, которые бесславно остаются у них над губой и в бороде. Это стоит модникам примерно 423 070 фунтов стерлингов ежегодно и примерно полмиллиона долларов по курсу на время проведения исследования. Мораль проста. Хотите пить больше пива? Брейтесь.
2: Прикольно, прикольно. А девчонок это касается? Ладно, все, извините. Я просто...
3: Розочку давно получал?
2: Так и знал. Кстати, смотрите, раз мы про цифры.
3: Так.
2: Соответственно, что нам... Вот про математику решил рассказать. Есть такой чувак, Леонид Конторович, единственный отечественный обладатель Нобелевской премии по экономике. И в конце 40-х годов прошлого века, то есть в конце 1940-го, значит, предложил Ленинградскому вагоностроительному заводу с помощью математических методов оптимизировать раскрой стальных листов.
3: Угу.
2: Ну, математические, там все вот эти расчеты. После их внедрения, вот этих самых математических методов, производство продукции значительно увеличилось.
3: Так.
2: Ну, то есть, ну что, математик,
3: работает.
2: Нобелевский лауреат предложил. Однако вскоре руководство завода получило партийный выговор и прекратило сотрудничество с математиками в целом навсегда. А оказалось все... В чем? В том, что из-за резкого уменьшения стальных отходов завод не выполнил план по сдаче металлолома. Это просто умопомрачительная история.
3: Какой прикол.
2: То есть они оптимизировали производство, уменьшили количество отходов, и таким образом не выполнили план.
3: Вау, молодцы же. Ну да, все в дело пошло.
2: Все в дело.
3: А оказывается, по количеству мусора тоже были планы, да?
2: Были планы, они не выполнили. У партии свое видение, поэтому математикам долой.
3: На цвет
0: мед. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекарсервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекарсервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977 377. Волском 205 255.

«Авангард». Телефон 200-202. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Есть уже люди, которые хотят дозвониться. Казалось бы, зачем и куда? Ну, во-первых, на номер телефона 39-101-5, почему бы и нет, ведь у нас конкурс-навигатор стартовал прямо сейчас. Напомню, что мы разыгрываем подарки, друзья, и это классные подарки. Сертификат на целую СПА-процедуру от СПА-салона «Твой Тай» мы разыгрываем прямо сейчас, поэтому можно побороться, чтобы потом, что правильно, поотдыхать на столе массажном. Вот, ну и, конечно же, не стесняйтесь, что нужно сделать для этого. Еще раз напомню, пройти небольшой испытание. Первое из них — это дозвониться по номеру телефона 39-101-5. Второе из них — это, конечно же, ответить на все три вопроса, которые мы вам приготовим в нашем навигаторе. Еще раз, опять же, сравниваю навигатор с картой Волгограда, потому что вот на ней мы расставили флажки, и, соответственно, именно по этим флажкам из точки А в точку Б и в точку С нужно будет двигаться, друзья. Поэтому не стесняйтесь, прямо сейчас давайте двигаться. Так, кто-то на связи, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, я Ира.
1: Я Ира?
3: Ира.
1: Ира, привет. Да, да. Ты куда-то едешь, где-то стоишь?
3: Ну, я припарковалась, да, еду.
1: Угу, нормально. Хорошо, а куда, на работу?
3: Да.
1: Окей, понятно. Значит, за рулем сама?
3: Сама.
1: Сама же будешь нам играть?
3: Ну,
2: сама же будешь и выигрывать.
1: Сама же будешь выигрывать.
2: Сама пойдешь потом на массаж.
3: Спа-салон
2: в «Твой Тай».
1: Да.
2: Так, ну что, мы тебе желаем удачи самостоятельно. Начинаем Ира у нас движение. Сегодня стартует в нашем навигаторе.
1: Да. Начинаем движение. Прямо сейчас отправляемся куда? Значит, напомню, что 6 июля 1899 года основан город Полярный. В каком же районе находится улица Полярная? Центральный, Тракторзаводский или Советский?
3: В Советском.
1: Это 100 пудов?
3: Ну да.
1: Ну правильно. Что так и есть. Нормально. Хорошо, двигаемся
2: дальше.
1: Давай
2: зайдем с другого конца.
1: А, ну-ка.
2: 6 июля 1661 года основан город Иркутск.
1: Иркутск.
2: Да. Угу. В Ворошиловском районе находится улица Иркутская. Иркутская. А какова же ее длина? 1020 метров, 650 метров или 440 метров? Что-то так, около 1000, что-то около 600, что-то около 400.
3: Так, ну она не очень длинная, наверное, 600.
2: 650, абсолютно верно, отлично, идем, Ира, молодец.
1: Нормально, хорошо. Буквально 5 июля, то есть вчера, но только в 1857 году, родилась Клара Цеткин, немецкий политик, деятельница коммунистического движения, да, такая, борец за права женщин. В Волгограде есть улица ее имени, но еще есть улица имени Ольги Ковалевой, одна из первых женщин-трактористов, первая женщина-сталевар, участница Сталинградской битвы.
2: Так.
1: Соответственно, как расположены улицы Цеткин и Ковалевой? В разных районах пересекаются или они прямо идут параллельненько друг к другу?
3: Цеткина где-то на Красном, а вторая как Ковалева?
1: Да, улица Ковалевой, Ольги Ковалевой. Причем я как бы подсказал, как это делал обычно.
3: Параллельно, наверное, они идут друг к другу.
1: Параллельно, да, все-таки я слово подсказал, сказал и сказал, подсказал подсказкой своей. Ладно, хорошо, это правильный ответ, они параллельные.
2: Поздравляем, Ира, молодец.
1: Нормально все.
2: Ир, ну что, давай отметим победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так, как будто ты знаешь, ну, ты знаешь, как ехать в «Твой Тай».
3: 3-4.
1: Нормально, принято.
0: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект, новые коллекции, суперцены на сантехнику и скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
6: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Жесть, мы вчера потусили. Ты как, братан, до дома добрался? Да, в метро еду. Владос, у нас в городе нет метро. Ты где вообще? Вот такая переписка бывает между дружбанами, которые весело провели выходные, друзья. Но сегодня понедельник, поэтому вспоминаем другие истории, а точнее будем говорить о тех самых историях, которые проскочили в новостях. У нас что-то есть прикольненькое.
3: Да, значит, смотрите, невероятное изобретение. Так. Мы знаем определение такое, да, как одноразовая бритва.
2: Ага.
3: Но по факту все ею пользуются, ну, не один раз.
2: Да, явно. Есть такое.
3: Так вот, японская компания Kai выпустила по-настоящему одноразовые бритвы. Paper Razor на 98% состоит из бумаги.
2: О.
3: Вместо привычной пластиковой ручки.
2: Пока бреешься, у тебя в руках исчезает бритва.
3: Ну, в Японии любят оригами. Там ты вначале, да. Смотри, ты складываешь ее.
2: А, ты сначала складываешь
3: ее? Да, ты ее сначала складываешь, она у тебя формируется. То есть она продается в таких картонных пакетах. Абсолютно.
2: Прикольно.
3: Плоский такой набор. Сначала ты играешь в «Собери конструктор».
2: Да.
3: И потом, соответственно, идешь бриться. Прочная, вместо привычной пластиковой ручки, прочная, влагостойкая конструкция, которая складывается как оригами. Вот, получается предмет, который после использования оставляет гораздо меньше пластикового мусора.
2: Прикольно. Ну вот, вот пожалуйста. Что очень,
3: ну,
2: важно,
3: надеюсь, что так.
2: В нынешнее время. Ну, влагостойкая бумага, правильно же?
3: Да, ну и, соответственно, вот, и вот эти 2% – это прикольно. Металлическая штучка, которая уже, ну, лезвием,
2: да,
3: является.
2: Хорошо. Значит, ты уже нам, значит, не раз рассказывал сегодня про бритье.
3: Так.
2: Вот, что это? Сегодня это тема дня. Вот, хочешь побрить меня, да, я так понимаю? Не стоит мне засыпать на рабочем месте. В Дели. Дин, вот эта новость тебе точно понравится. Дели, помнишь, где находится?
3: В Индии.
2: Молодец. Вот, как говорится, выросла на индийских фильмах.
3: Я люблю индийский металл.
2: Индийский металл?
3: Да, Bollywood. Есть такая группа.
2: Есть такая, да.
3: И у нее есть песня «Нью-Дели», да.
2: Да, короче, в Дели впервые открылся полностью женский полицейский участок.
3: Офигеть.
2: Это твоя тема, Дина. Я по-любому представляю тебя.
3: Мужики не советуют туда попадать.
2: Я тебя представляю в костюме полицейский, пусть даже индийский.
3: А ты часто меня представляешь в костюме полицейского?
2: Нет, да хватит просто. Мы же знаем. Короче, в нем будут расследовать только преступления против женщин и детей, в том числе домашнее насилие и харассмент, что мы любим. Ну, мы с вами расследовать. Предполагается, что пострадавшим будет психологически проще обратиться за помощью, ведь в участке трудятся в основном женщины.
3: Ну,
2: есть, конечно, есть.
3: Ну, есть, конечно, служебные овчарки.
2: Да.
3: Ну, возможно, там кобели.
2: Да.
3: Но
2: вот,
3: целом...
2: смотри, сам участок розового цвета, как и положено. Мужчины в штаты тоже есть там, но не на руководящих постах. Их будут привлекать лишь как спецназ для задержания преступников и другой там...
3: Ну, грязной
2: оперативной работы, так скажем. Короче, как-то так. Вот, сфоткались девчонки в форме, все дела.
3: Ой, хорошо, красиво.
2: Выглядят классные, в беретах.
3: Нарядно.
2: Все, как мы любим. Вот. Под песню «Джимми-Джимми», «Ача-Ача» будет веселее.
3: Ну,
2: вот.
3: А что? Ну, это хорошо, когда есть женское купе в поезде.
2: Вот.
3: Правда,
2: да,
3: мне,
2: кстати,
3: где-то попадался...
2: Очень неплохо я тогда попал в этот...
3: посты с кучей сообщений, из комментариев, которые такие, в смысле, я зачем-то покупаю билет в женском купе.
2: Да.
3: И что?
2: Три мужика.
3: Такая, захожу, а там три мужика. Да, и девочки, знаешь, рассказывали, как они качали права, и их оттуда перли. Ну, потому что, я так понимаю, в системе пофиг, что ты, там, у тебя мужская фамилия в паспорте,
2: ага.
3: То есть, а мужикам пофиг, что есть буква «Ж» в названии.
2: А может, они специально выбирали?
3: И так далее.
2: Кто его знает. Выбрал, не, все, ну, прикинь, все три мужика хотели попасть в женское купе специально. Но они не знали, что будут ехать с другими мужиками.
3: А прикинь, все четыре, четыре мужика, да.
2: Ты заходишь, а там еще три. Думаешь, ё-моё.
3: Мужики, нам надо поговорить.
2: Нам надо поговорить, да, давайте распределимся как-то. Вот у нас там во втором и в 18-м купе. Ладно, друзья, короче, мы переходим к третьему часу утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Никуда не разбегаемся, все здесь.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
5: Твое время. 9 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Это Волгоград.
6: Ленинград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. Для возобновления мирного процесса по Украине нужна политическая воля Киева и его западных кураторов, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин. Россия готова продолжить переговоры с точки их остановки, однако украинские власти лишены самостоятельности в принятии решений. По словам дипломата, требование главы украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги в диалоге абсурдно из-за введенного Владимиром Зеленским запрета на контакты с Москвой. России нужно урегулирование, устраняющее первопричины конфликта, а не заморозка боевых действий для усиления ВСУ. Напомню, что Владимир Путин назвал 4 основы для диалога. Стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле и принципы двухлетней давности. В Волгоградской области появятся новые локации для выездных регистраций брака. Центр культуры и досуга Среднеохтубинского района, а также в парках культуры и отдыха Чернышевского и Котовского районов, в молодежном центре «Гараж» и городском парке культуры и отдыха в Волжском. Напомню, что в регионе насчитывалось около 28 официально разрешенных площадок для выездных бракосочетаний. В этом году перечень были добавлены Жирновский зоопарк и Волгоградский региональный ботанический сад в Волжском. Желающие могут выбрать дату и место регистрации на специальном сайте. Новый сервис входит в сеть государственных региональных порталов. Волгоградским садоводам могут грозить крупные штрафы за нарушение земельного законодательства. Для разного вида участков определена деятельность, которую разрешено на них осуществлять. В случае нарушения действующего порядка надзорные органы могут привлечь садоводов к ответственности. Отмечается, штрафовать нарушителей могут Росреестр и органы местного самоуправления. Перед тем, как привлечь к ответственности, специалисты обязаны предоставить дачникам возможность добровольно привести свою деятельность в законное русло. Волжский трубный завод провел для студентов и преподавателей географического факультета МГУ экскурсию на производство и открытый экологический урок. Специалисты управления производительной экологии представили гостям системы газоочистки, замкнутый цикл водопользования, переработку отходов и проекты по благоустройству. Студенты посетили аккредитованную лабораторию «Экохаус ТМК», где ведется круглосуточный мониторинг воздуха, воды и выбросов, а также под руководством экспертов самостоятельно провели испытания. По словам координатора практики Ирины Калюжной, такие выездные уроки дают бесценный опыт применения теории промышленной экологии в условиях реального производства с четкой системой экологического менеджмента. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер. Реклама.
8: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: А вот и третий час утреннего шоу 3-4. Тут возник вопрос, не знаю, насколько он актуален на данный момент времени. Интересно вообще, комары булят вот этих слепней и оводов. Типа, о, блин, деревня, блин, иди попей крови с коровьей попки, блин. Мы тут разрулим с людьми нормально. Короче, да, ребят, вот такая история.
3: А потом прилетает муха ЦЦ.
2: Да, кстати. У нас комаров, кстати, не так много, да, что очень радует. Мошки как будто бы тоже не так уж и много. Я понимаю, что, ну, если речь идет про Волгоград, то мы точно не как в 2018-м, по крайней мере, потому что у меня ассоциация с чемпионатом мира по футболу и этим гостевым приемом, когда мошку что-то там травили-травили, вытравили все, что угодно, кроме мошки. Вот. Что касается нас в этом часе, не вытравить нас ни в любым, не знаю, там, чем. Цианидом не выведешь, да, не знаю.
3: Дихлофосом. Рифтамид.
2: Ну и все вот эти, да. Мы будем здесь как так почесывать свои лапки и глаза, как это делают мухи. Вот. Впереди у нас разговор с Александром Морозовым. Она в рубрике «Встречка», также прогноз погоды, а также конкурс «Откуда звук» и рубрика «Сенсация» с курьезами, а еще, возможно, афиша.
3: Да, почему-то...
2: Какая-никакая.
3: Почему это ты сомневаешься, да. Итак, друзья, да, всем добро пожаловать. 8 июля, 17:00, к скульптуре «Ангела» в сквере имени Саши Филиппова. Так. Потому что там пройдет литературный пикник,
2: вау,
3: который называется «Вместе под солнцем». В программе стихи и песни о любви, семейных ценностях и верности. Формат «Открытый микрофон». Каждый желающий может присоединиться к творческой части. Напомню, вход абсолютно свободный, поэтому мы всем говорим «Добро пожаловать».
2: Ну а прямо сейчас мы еще и говорим, ты слушаешь «Оно Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Премьера на «Домашнем».
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
8: Не может быть!
9: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 10 июля. 43-55-13.
10: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Прямо сейчас немножечко о погоде на ближайшие сутки.
3: В Волгограде ясная погода. Осадков сегодня не ожидается по прогнозам синоптиков. На данный момент плюс 24. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 29, ночью до плюс 18. Завтра во вторник ожидается ясная солнечная погода. При этом плюс 31 днем и плюс 19 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Александр, доброе утро.
4: Доброе.
3: Хотел бы ваше мнение про машинку одну услышать. Это Джили Манджаро, вот, 24-го года, да. Вот вопрос такой, на ТО. Ребята мне тут насоветовали, что родные заводские жидкости вот там в трансмиссии там лучше поменять на какие-то там специфические, потому что заводы вроде как говорят льют не очень. Вот как вы считаете?
4: Смотрите, я вот с разных сторон эту проблему рассмотрю. Машина уже несколько уточняющих просто вопрос. Машина уже здесь?
3: Ну да, там уже как бы есть.
4: Она уже пробежная?
3: Да, да, 42 тысячи.
4: А где гарантия, что человек, который ее привез сюда, если она тем более по параллельному импорту поставлялась? Если она с автосалона, то там делали предпродажную подготовку. В Китае предпродажной подготовки никто не делает. И то, о чем вам говорили, о жидкостях там всяких и так далее, это, как правило, на машинах, которые приходят по параллельке. Вот те, кто покупает машину в Китае, пригоняет ее сюда, они как раз и вынуждены вот это нулевое ТО со всеми заливками масла, в редуктора, там, в коробке жидкости и так далее, они полностью все делают сами. Это вся

0: на них. Очень часто я просто встречаюсь с людьми, которые сейчас поехали, у кого-то с мотором проблемы, у кого-то с коробкой проблемы, у кого-то по редуктору, там, ну, много вообще разных ситуаций, и выясняется, когда сливают оттуда, что это вроде как даже и не масло, а какая-то типа обкаточной жижи какой-то, что ли. Ну, то есть, похоже на... Вот. Похоже на масляную суспензию, но установить вот так без маркировки невозможно, что это за спецжидкость такая. Так вот, если вы берете машину, которая приобреталась у дилера, у нее стоят отметки ТОшные и так далее. Но наверняка уже первое ТО на ней сделали, как минимум один раз, потому что она 2024 года. И вот тут как бы вопрос, стоит ли вам вклиниваться в эту историю? Проверить можно, нужно, я бы даже так сказал. Вообще я гарантированно всем рекомендую, как только вы берете вторичный автомобиль, да с любым пробегом, вы просто можете все жидкости в нем поменять и с этого момента начать отсчет своему исчислению пробега межсервисного. Потому что иначе доверия стопроцентного нет. Мы все склонны доверяй, но проверяй. А проверить достоверно тоже не имеется возможности. Поэтому просто, если нет такой возможности и нет доверия, то берем просто все, меняем. И с этого момента ездим себе счастливые, меняем каждые 10-15 тысяч в зависимости от рекомендаций завода. Вот.
1: Ну, как ребят там посоветовали, что там к следующему ТО лучше взять уже там хорошую жидкость и уже непосредственно с ними на ТО приехать и попросить на сервисе, чтобы их поменяли просто.
0: Ну, это, пожалуйста, если хотите, смысл. Сами закупайте. Хотите, сами вот эти материалы закупайте. Хотите, пользуйтесь тем, что сервис рекомендует. Сами они там льют тоже, скорее всего, что-то бочковое, там еще какие-то вещи. Поэтому тут уже я, наверное, все-таки склонен, во-первых, доверяешь, не доверяешь ты конкретной сервисной компании. И второе, если машина у дилера обслуживалась, так может ее и продолжить у дилера обслуживать, чтобы гарантию какую-то иметь там или нет?
1: Не, она так и у дилера и обслуживается, и того мы там все как надо по регламенту делаем. Просто вот эти вот слухи меня немножко поднапрягли вот так вот.
0: Ну, а что они вас напрягли-то? Это в основном с параллельным импортом все связано. Притом параллельные машины, особенно Манжара, я, насколько помню, к дилерам-то не заезжают. Потому что подключение в приборы, там, внутреннюю систему, у них штрафуется от производителя. И мы эту тему обсуждали у меня в регионе. Сервисники из дилерского центра очень неохотно идут на контакт с теми, кто параллельный привез. Потому что у них большая ответственность. Там дилеры пресекают и быстренько.
1: Я понял. Ну, значит, будем спокойно.
0: Спасибо большое. Тогда. Пока, спасибо. Да. Ну, да. Машина гарантийная, езжайте спокойно. Спасибо большое за звонок, удачи. Я еще довыскажусь. Тут же приняли, я так понял, стандарт по госномерам на электросамокаты. Как на индивидуальные транспортные средства, да, там права, определенная мощность должна быть, и документы, как на мотороллер. Вот у меня как бы два момента, да. Во-первых, все прогнозируют резкий спад на рынке индивидуальных мобильных средств, вот там всякие самокаты личного использования и так далее. Плюс, скорее всего, невозможность там, особенно несовершеннолетним, брать от слова совсем самокаты в кикшеринге и прочие вещи. Да я только за. Если на них на всех будут номера висеть, я тоже только за. Почему? Потому что этот транспорт все чаще и чаще всплывает в сводках, то тут одного задели, то там сбили, и то это. Но почему-то очень мало мы слышим новостей о том, чтобы приняли какие-то поправки и в правилах обязали службы доставки на своих моторагах электрических не ездить по тротуарам и пешеходным зонам. Вот у меня большая просьба к доставщикам. Ребят, вы же тоже люди, вы слушаете радио. Вот пока вам не начали совать палки в колеса, сбивать вас с этих транспортных средств, пешеходы, не начали к вам агрессивно относиться, езжайте по правилам дорожного движения по проезжей части. Иначе у меня возникает вопрос, что следующее? Мы там мотоциклы запустим по пешеходным зонам, у нас можно теперь и на автомобилях там будет ездить. Что мы... Вот в конце концов, это же полноценный практически по весу мотороллер. Почему он ездит по тротуару, и никто его за это не штрафует? Вы как-то, я не знаю, там, юрлица, что ли, к штрафу натягиваете? Или что? Чтобы они не ездили там, отслеживали, как у них курьеры передвигаются. Потому что это становится повсеместным и самое обидное, травмоопасным. Вот это самое главное. Мы же за безопасность. Вот безопасность, она там, где есть правила. На пешеходных тротуарных дорожках, судя по тому, как они гоняют, для них правила не писаны. Так вот, раз у вас правила не писаны, рано или поздно и пешеходы сообразят, что они не писаны. И там будет уже, ну, серьезная конфронтация. Чтобы ее избежать, езжайте по правилам. Спасибо. Время у нас вышло. Да. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседку у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса – речная судоходная компания «Плёс».
2: О, это что ж получается? Конкурс начинается. Напомню, что называется он «Откуда звук?». Но вы и сами все поняли. У нас есть классная история с точки зрения приза. Ну и прямо сейчас давайте озвучим, что именно разыгрываем.
3: Да, друзья, мы с удовольствием хотели бы вас отправить, во-первых, в наши мессенджеры, да, для того, чтобы выиграть как раз-таки приз. Номер телефона все тот же, 927-522-101.5. Кому где удобнее, хотите, можете отправлять свои правильные ответы в наш МАКС, хотите, можете отправить в телегу. И, соответственно, все охотники за подарками, мы, в общем, мониторим специально для вас, ищем, кто же первый даст свою правильную версию.
2: Да, напомню, что у нас спонсором является речная судоходная компания «Плёс». Четырехчасовая прогулка с прохождением шлюзов Волжской ГЭС на семью из четырех человек. Представляете? Вот что мы разыгрываем прямо сейчас. Еще раз напомню, что этот конкурс посвящен тому самому Дню семьи, любви и верности, который состоится 8 июля.
3: Так.
2: Это официальный российский праздник, который ежегодно отмечается именно в эту дату, приурочен ко дню памяти святых князя Петра и княгини Февронии, которая считается покровителем брака и образцом супружеской преданности. Праздник был учрежден как советский, а как светский в 2008 году. Видите, мое прошлое...
3: Как советский вряд ли.
2: Советское мое прошлое, значит, вырвалось и здесь. Короче, какая фишка-то у нас, ребят? Буквально 30 секунд. Куплет и припев песни нужно будет распознать.
3: Причем мы же тоже такую семейную, да, семейную,
2: да,
3: загадку подобрали сегодня.
2: В какой-то степени, да. Да.
3: Поэтому вы, пожалуйста, вспоминайте, откуда это может быть. Ну, единственное, это такая более современная, конечно, штучка, да, 20-е, 10-е.
2: Да, вот я так. Вот, если честно, не особо-то и смотрел.
3: Мы, короче, с Олегом оба не смотрели, но мы оба знаем.
2: Да. Скажите, пожалуйста, из какого фильма или сериала
3: этот
2: та
3: звук.
2: Самая... Да, да, этот звук. Все, погнали. Еще раз напомню, 927-522-101.5, телега либо Макс. Кто первый, тот и...

0: FM. Реклама.
1: Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.

0: шоу. Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, ребятушки, ребятульчики наши, напомним, что чемпионат мира по футболу проходит до 19 июля, значит, в Канаде, США и Мексике, да?
3: Так, вот, пару недельчик еще кайфую.
2: Естественно, есть вот эти вот...
3: новостей.
2: Да, есть вот эти ребята, которые ставят там на всякие команды. Ну, если даже просто, давайте так, ну, вот такой спор между двумя соседями. Такой, я тебе говорю, выиграет Португалия. Или там, я тебе говорю, выиграет там, ну, условно, чемпион.
3: Ты, кстати, на кого ставишь?
2: Вот, я ставлю, как и пермские ученые из политеха. Значит, конкретно пермский политех.
3: Кто-то защищал дипломную работу?
2: Судя по всему. Короче, использовали сразу несколько вариантов значит, алгоритмов взаимодействия с ИИ.
3: Теория вероятности, да, и так далее.
2: Именно ИИ, понимаешь? То есть задали разные варианты, то есть от самого простого до сложного, то есть там были комплексные изучения, и все три варианта, которые были основными, дали один ответ.
3: А давай, какой?
2: Чемпионом мира по футболу станет сборная Франции. Угу. Вот такая история. Причем, ну, то есть единодушно.
3: Скоро проверим.
2: Никаких вариантов. Да, ребят, скоро проверим. Поэтому, если что, как говорится, если вы так, на этом поднимете бабло, я на 10%, как говорится, готов принять.
3: А если вдруг не свезет? Вдруг?
2: Тогда мне придется уехать из города.
3: Возможно, из страны в ту страну, на которую ты ставил.
2: Да, ни одна, как говорится, ни один человек захочет со мной встретиться и сказать, ты же говорил, что все будет нормально. Но я лишь
3: ссылаюсь... Я думал, ты шаришь в этой теме.
2: Ты
3: шаришь в этой теме.
2: Вот, так, такая вот футбольная история.
3: Да, у меня не футбольная, а у меня такая. Из Поднебесной.
2: Так.
3: Из Поднебесной не в смысле из Японии, а прям из Поднебес во всех смыслах этого слова. Американка стала единственной пассажиркой на рейсе United Airlines из города Хантсвилл в город Хьюстон.
2: Так.
3: После 12-часовой задержки из-за шторма. То есть многие сказали, ой, дома посижу.
2: Да.
3: Ну, или, я не знаю, пешком пошли. В связи с отсутствием других пассажиров, для соблюдения центровки в салон самолета загрузили мешки с песком.
2: Прикольно. То есть ехала девчонка одна, летела точнее.
3: Да-да-да.
2: Мешки с песком тоже были.
3: Зато ей повезло, естественно, она сделала огромное количество фотографий, где она одна в салоне, в разных позах, на разных рядах, Леш, сидит. Она, вот, ее пустили в кабину пилота. Она с ними тоже там попилила контент. Поэтому, в общем, она взяла от этого полета все. От этого полета все.
2: Прикольно. 12 часов надо было ждать, чтобы оказаться в такой ситуации, правильно?
3: Да.
2: У нас люди побольше ждут.
3: Да?
2: И при этом все так же летят толпой.
3: Стоя местами.
2: Никто не отказывается. Да, друзья, прямо сейчас мы стартуем в сторону 4 часа утреннего шоу. 3-4.
3: Полетели.
2: Полетели.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы предложили ввести в России единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для пар, проживших в браке 50 лет и более. Выплату предлагается индексировать или пропорционально увеличивать к следующим юбилейным датам. По мнению парламентария, такая мера укрепит институт семьи, повысит общественное признание длительного брака и поможет сформировать единый подход к поддержке семейных ценностей. Уточняется, что подобная инициатива не является единственной. Депутат Каплан Парниш предложил иную схему поощрения долгих браков с выплатами от 5 до 250 тысяч рублей в зависимости от количества прожитых лет вместе. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече в Екатеринбурге с председателем Кабмина Киргизии Адылбеком Касымалиевым отметил последовательное развитие отношений двух стран и постоянные контакты президента Владимира Путина и Садыра Жапарова. Мишустин поблагодарил президента Киргизии за прием вице-премьера Российской Федерации Алексея Аверчука, а также выразил надежность найти новые идеи для придания двусторонним отношениям дополнительного импульса развития. В свою очередь, Касымалиев предложил обсудить вопросы совместной повестки дня. Встреча состоялась перед международной промышленной выставкой «Иннопром», которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. В Волгоградской области подвели итоги работы в сфере охотничьего хозяйства за прошлый год. На территории региона деятельность по ведению охотничьего хозяйства вели 60 организаций. При этом общая площадь охотничьих угодий сохранилась на уровне предыдущего года и достигла свыше 7 тысяч гектаров. Волгоградская область удерживает лидирующие позиции в Южном федеральном округе. Регион занимает первое место по общей площади закрепленных охотничьих угодий. Это подчеркивает значимость области как одной из ключевых территорий для развития охотничьего хозяйства на юге России. В 25 лесных питомниках региона завершен посев семян на площади 23 гектар. Высеяно свыше 8 тонн акаций, дуба, сосны, ясени и вяза для получения около 8 миллионов сеянцев, которые пойдут на лесовосстановление. Крупнейшие площади заняты в Среднеохтубинском, Ольховском и Камышинском лесничествах. Для развития сети питомников закупят более 30 единиц техники. В Краснослободском питомнике началась реконструкция. Строятся демонстрационные площадки, павильоны, а также участки для декоративных растений и рекреационных зон. В Волгограде открыли третий городской пляж в Тракторозаводском районе. Ранее для купания были одобрены места на острове Сарпинский и полуострове Сарепский. Всего горожанам доступны 5 локаций. 3 официальных пляжа, место для отдыха в микрорайоне Тулака Советского района и плотный пляж на базе отдыха «Река и песок» в Краснослободске. Перед открытием дно водоемов очистили водолазы, а пробы песка и воды подтвердили их безопасность. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Если у вас нет цели в жизни, то вы бестселлер. Да, прямо сейчас, друзья, давайте начинать четвертый час утреннего шоу 3-4. Вот вчера, кстати, начали смотреть бестселлер, если говорить про фильмы, то «Майкл» дома начали смотреть. В целом, пока норм. Вот, мы посмотрели где-то половину фильма, он двухчасовой, потом поняли, что пора уже спать. Вот, ну и, соответственно, не понял я, где там 18+, блин. Когда я пришел в кинотеатр с детьми, меня и пустили, как я уже говорил. Вот, пока что, ну, может быть, во второй половине фильма будет что-то такое необычное.
3: Жесткая жесть,
2: трэшак.
3: Потому что ранее посмотри, без детей, чтобы
2: пока
3: понять,
2: все
3: можно
2: норм, друзья, все норм.
3: Детей.
2: Майкл, который любит животных, Майкл, который любит детей, Майкл, который любит магазины с игрушками, Майкл, который хорошо и классно поет. Ну, в общем, в принципе, все, что мы знали о Майкле с точки зрения, ну, именно звезды, которая является кумиром для многих. Прямо сейчас мы расскажем о том, что будет дальше. У нас есть прогноз погоды, рубрика «Живи с этим», интересные факты, конкурс, нейрокод и, конечно же, наша любимая сенсация с курьезами.
3: Так, ну, естественно, мы вас не отпустим без афиши, потому что достаточно большое количество мероприятий состоится на этой неделе. Ну, естественно, много из них посвящено Дню любви, семьи и верности.
2: Да.
3: Значит, 8 июля пройдет парад семьи в Волжском. Присоединиться может абсолютно каждая семья. Праздник начнется 8 июля в 18:00. Место встречи — храм Иоанна Богослова. После парада гостей ждет концерт у Центра культуры и отдыха, культуры и искусств «Октябрь», мастер-классы, интерактивы. В общем, приходите всей семьей, будет весело и детям, и взрослым.
2: Отлично, друзья, прямо сейчас стартуем. «Самый родной в мире» — это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
6: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
7: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: О погоде мы хотели бы вам немножечко рассказать, друзья. Постепенно столбик термометра
3: поднимается. Все выше.
2: Да, итак, внимание.
3: Не жалея Олега. Итак, да. Друзья, в Волгограде осадков сегодня не ожидается. В общем-то, даже если у вас полный блэкаут, вот эти занавески чернявые, то... Точно вам скажем, что за окном максимально солнечно. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Плюс 25 на данный момент. Дует, что там дует? Let's do it. Ага. В общем, до плюс 29 мы дойдем на пике этого дня. Ночью столбик термометра опустится до отметки в плюс 18. Во вторник и того выше. Плюс 31 днем и плюс 19 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.
5: To exist.

0: Москве на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: А вот и жесткие факты в рубрике «Живи с этим». Да, «Живи с жесткими фактами». Так мы переводим нашу, значит, аббревиатуру. Итак, что у нас есть, Дин?
3: Что, по жести, да?
2: Давай, не знаю, на самом деле, может, полегче все-таки. Сегодня понедельник, прям сразу заряжать, может быть, и не стоит.
3: Так, тогда ладно. Значит, давайте начнем с облегченных вариантов. Самое горячее место во Вселенной находится...
2: Горячее место во Вселенной находится в какой-то пустыне Сахара.
3: Во Вселенной.
2: А, во Вселенной.
3: Во Вселенной, то есть это может быть там...
2: Центр Солнца, какая-то...
3: Ну, самое горячее место находится на Земле, но не, на Сахаре, не в Сахаре.
2: А.
3: Значит, смотрите... По температуре, если кто-то думал, что в ядре какой-нибудь звезды, нет, там, естественно, жарковато, но есть местечко потеплее, абсолютно рекорд температуры был поставлен еще в 2012 году человеком в Большом Адронном Коллайдере. Ученые столкнули разогнанные до 99% скорости света тяжелые ионы и получили температуру в 5,5 триллиона градусов Кельвина, ну или почти столько же по Цельсию, плюс-минус 270 градусов.
2: Здорово.
3: Да, это число, конечно, далековато от планковской температуры Вселенной в момент большого взрыва, но тоже довольно значительно. По сравнению с этим, самая горячая известная звезда WR-102 Стрельца нагрета всего-то на...
2: Я хотел сказать Сидни Суини, ну ладно.
3: Нагрета всего-навсего до 210 тысяч Кельвин.
2: Отлично.
3: Всего-навсего.
2: Слушай, ну вот людям нечем заняться, они тут...
3: А что-то как-то, да, вот так громко-громко все обсуждали дроны коллайдера.
2: Да.
3: Как-то
2: все... Все куда-то делось, да. Затихло куда-то.
3: Что, все, бюджет кончился?
2: Бюджет закончился, и закончилось движение ионов. Ладно, друзья, более 90% усыновления в Японии приходится не на детей, а на людей старше 20 лет, причем преимущественно мужчин.
3: Рабочая сила нужна кому-то или что?
2: Типа, усыновлю себе 25-летнего или... парнишку.
3: Ну, типа, да. Или так все мужа усыновляют.
2: Такая практика обусловлена тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет собственных сыновей, либо сыновья не способны или не проявляют интерес к управлению компанией, собственник принимает в свою семью способного молодого человека, который становится,
3: а по их мнению,
2: главным наследником.
3: Дочки не способны к управлению.
2: Ну, видимо, да. Зачастую эта процедура сопровождается. Внимание, смотри. То есть он усыновляет нового абсолютно члена семьи, уже, так сказать, состоявшегося мужичару.
3: Да.
2: Ну, в 25 лет мужичара же, правильно?
3: Ну,
2: вот
3: вполне.
2: Эльнур, помнишь, вот был? Помнишь же?
3: Ну,
2: мужичара.
3: Ладно, не вполне.
2: Зачастую эта процедура сопровождается браком между усыновленным и дочерью приемного отца. То есть получается, что...
3: То есть он еще и дочь заставляет выходить за него?
2: Да, да, видимо так. Короче, такая история.
3: Что за...
2: Ну, типа, семейный бизнес продолжает его, соответственно...
3: Если вот... я матом на японском начну говорить нам...
2: Ну, ты практически сейчас тихо, спокойно, а то вдруг попадешь, Дин, а нас и слушают.
3: Пу-пу-пу! Давайте вот этим я ограничусь, да?
2: Хотела жести.
3: Многозначительно.
2: Получила жести, друзья. Короче, не знаю, живите с этим или не стоит с этим жить. Продолжаем дальше.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль 977 377.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Не, ну вы молодцы, конечно, ребятки. Все правильно делаете, что сейчас внимательно слушаете нас. Потому что это конкурс «Нейрокод» на Волгоград FM. Искусственный интеллект помогает нам создавать загадки. Точнее, мы, скорее всего, все-таки берем загадки довольно известные еще с детства, но упаковываем это красиво в музыкальный формат.
2: Да, в современном варианте с помощью наших нейросетей и нашего искусственного загадка-генератора нейрорадика.
1: Да, друзья. Оопарк, Центральный парк культуры и отдыха города Волгограда, предлагает нам что? Правильно, приз 2 билета. Это на цепочную карусель. Это не просто аттракцион, это классика, которая вскружит голову любому и оставит яркие воспоминания. Прям как моя бывшая.
2: Карусель.
1: Да. В теплое время в ЦПКО доступно более 40 развлечений, да, в теплое время года. А сейчас прям жаркое время, друзья, поэтому что точно можно вечерочком сгонять. В этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. Для всех слушателей Волгоград FM действует промокод РАДИО10 на скидку, естественно, 10% на все аттракционы парка.
2: Поэтому смело заявляйте о себе в кассе парка, да, перед тем, как купить сразу там абонемент или билет на конкретный аттракцион. В общем, мы рады экономить ваши денежки, но не экономим на впечатлениях. Поэтому, да, значит, смотрите, перед тем, как мы выдадим вам ту самую загадку,
1: да,
2: в эфир, обязательно напомним номер нашего телеграмма и нашего Макса 927-522-101.5. Именно по этому номеру надо отправлять правильный ответ на загадку, чтобы стать участником того самого полета на цепочной карусели.
1: Да, друзья, стартуем прямо сейчас. Еще раз напомню, 927-522-101.5. Пиши свой вариант ответа, что же загадано в этой загадке. И первый получает приз. Погнали!

0: brown eyes.
1: Реклама.
2: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
3: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сан Ремо» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
9: 12+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Ну вот всегда, ребята, вот так быстро летит время, особенно по понедельникам. Сидишь такой заряженный, думаешь, сейчас я там столько всего расскажу людям, а оказывается, тебе говорят, у тебя всего лишь 4 часа, молодой человек, хватит, уходи. Вот, ну и, соответственно, приходится...
3: Молодой человек.
2: Извини. Извини, что я обманул людей, которые нас слушают. Ладно, короче, у нас есть такие сенсации.
3: Фразы «молодой человек», наверное, нас только в пенсионном фонде встречают. Да, вы очень молодой человек, еще поработаете.
2: Да, вам еще, как говорится, надо поработать. ФИФА или ФИФА, да, отменила красную карточку игроку сборной США после звонка Трампа. Прикинь,
3: что?
2: Что?
3: Вот а он такой, так, у вас красная карточка, у нас красная кнопка, или, ну...
2: Да, типа, мы здесь страна принимающая, поэтому, сорян, у нас тут такие правила. Игрок сборной США Балагун был удален в матче 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины после нарушения правил против защитника Тарика Мухаремовича, да?
3: Так.
2: Значит, по регламенту футболист должен был пропустить следующую встречу. Однако, как утверждает издание Reuters, Трамп лично попросил главу ФИФА Джанни Инфантино отменить дисквалификацию. Значит, позже дисциплинарный комитет ФИФА действительно приостановил действие этой дисквалификации, благодаря чему он сможет все-таки принять участие в матче 1/8 финала чемпионата против сборной Бельгии.
3: Как мило.
2: Благодарю ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили огромную несправедливость, написал Трамп в своей социальной сети Truth
3: Social. То есть он даже не стесняется.
2: Не стесняется этого момента. Это прикольно.
3: Вот, ты же на кого там ставку делал, да?
2: На Францию? На Францию.
3: На Францию.
2: По-моему,
3: Франция
2: надо перестать.
3: Такой, так, не, несправедливо.
2: Несправедливо.
3: Как, конечно, ну, не-не-не.
2: Я думаю, знаешь, если вдруг случится такой финал
3: пусть
2: США...
3: уезжают, если
2: США-Франция, например. Да, США-Франция, да, случится финал. Ну, вдруг.
3: А США там еще играют где-то? А, ну, в Бельгию, значит, до Бельгии должны
2: добраться. Дошли. До 1/8, между прочим, они дошли. Вот, значит, что касается такого финала, как, например, США-Франция, предположим. Вот, я предполагаю, что если в первом тайме будет счет 1-0 в пользу Франции, то последует не один звоночек.
3: Я советую главе ФИФА немножечко абонент, не абонент. Да, ну, вот, чтобы просто он вовремя не позвонил.
2: Трубки,
3: да.
2: Особенно, если вы знаете номер Трампа.
3: Не, ну хотя, может быть, его связь и его уровень, ну, можно дозвониться на выключенный, я думаю,
2: ну,
3: да?
2: Такое тоже возможно, у них же все возможно.
3: Там они, может, приедут с гонцом. Это еще хуже, лучше
2: опять
3: звонок,
2: же,
3: наверное, да?
2: Вот, ну это такой вот футбольный факт, очередной факт из мира спорта. Чего у тебя, Дин?
3: Так, у меня, значит, мы поближе к нам перебираемся, давай, возвращаемся на нашей территории. В России,
2: так,
3: в Нижнем Новгороде, сбылся чей-то кошмарный сон. Люди застряли над Волгой из-за урагана. На канатной дороге.
2: На канатной дороге?
3: Да. Пришлось экстренно остановить работу канатной дороги из-за сильного ветра, потому что их сначала начало качать, как на качелине.
2: Ё-моё, что?
3: Пассажиров по очереди спускали на землю с помощью тросов. Всех застрявших успешно эвакуировали. Правда, если они застряли над Волгой, как их спустили на землю?
2: Да, друзья, спустить с небес на землю. Вот такой план у нас сегодня. Короче, надеюсь, что получилось. А может быть, наоборот, задрали планку. Прощаюсь с вами, Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Град ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Автотранспорт, произведенный на донецком предприятии «Донспецмаш», поставляется по всей России. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Сергей Гусев, уточнив, что проект создания гражданского автопрома в ДНР при поддержке властей Российской Федерации и первого вице-премьера Дениса Мантурова стартовал осенью прошлого года и важен для импортозамещения. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, завод выпускает спецтехнику для ЖКХ и каркасные автобусы, скорой помощи, школьные, маршрутные, туристические машины. Предприятие создано при поддержке группы компании «Луидор». Российские ученые создали нейросетевой алгоритм для поиска полезных ископаемых. С его помощью на юге-востоке Янао уже определены перспективные участки под карьер песка и торфа рядом с инфраструктурой. Разработка помогает находить общераспространенные полезные ископаемые прямо на лицензионных участках добычи углеводородов. Это решает проблему удаленности карьеров, позволяя экономить на логистике. Только крупным объектам в Янао потребуется свыше 1 миллиона кубометров песка. Сокращение транспортных затрат снижает себестоимость строительства инфраструктуры в Западной Сибири и Арктике и уменьшает экологическую нагрузку. В Урюпинске задержан 26-летний курьер мошенников, который выманил у 74-летней местной жительницы более 3 миллионов рублей. Злоумышленники, представившись сотрудниками силовых структур, убедили пенсионерку перевести все ее сбережения на якобы безопасный счет для избежания уголовной ответственности. Потерпевшая сняла деньги и передала их курьеру. Попытка мошенников получить еще 1 миллион рублей вызвала подозрение пенсионерки, и она обратилась в полицию. Курьер был задержан при получении очередной суммы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». А также проводится мероприятие по установлению причастности данного лица к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. С 1 сентября Россельхоз расширит перечень объектов, рядом с которыми разрешены рубки аварийных деревьев. В радиусе 100 метров от населенных пунктов зеленую зону безопасности создадут для территорий вблизи садоводств, медицинских учреждений, санаториев, детских лагерей, спортивных и туристических баз, а также автодорог. Главное условие – деревья должны находиться не далее 100 метров от этих объектов. Это упростит удаление старых деревьев, представляющих угрозу при сильном ветре, и улучшит санитарное состояние лесов вокруг мест массового скопления людей. Паласовский район получит свыше 26 миллионов рублей на улучшение водоснабжения. На средства из регионального и резервного фонда будут пополнены источники водоснабжения и увеличен объем водных ресурсов на 2,5 миллиона кубометров, что позволит бесперебойно снабжать питьевой водой жителей района. Работы по становлению водных ресурсов должны завершиться до 31 декабря текущего года. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

воскресенье не помахал рукой, друзья мои, и уходила в закат, оставив после себя лишь крошки от пикника и легкое недоумение. Понедельник, 6 июля, не церемонится, заходит без стука и требует внимания. Привет всем, кто сейчас героически делает вид, что выспался. Келлен Харрис и Джази с треком Satisfy подкидывают универсальное топливо, скажем так, для старта недели. Никаких полумер, никаких дотянем до обеда, только полное удовлетворение от процесса, даже если процесс — это просто добраться до кофе. Понедельник дан нам для подвигов, друзья мои, пусть и маленьких. Будем совершать их под ритмы Волгоград FM. В первые 30 минут этого часа моя Мишель на малиновой луне. Чуть ранее Джон Ньюман с легендарной песней, как по мне, Love Me Again. И на закусочку Алекс Уоррен совсем скоро Forever Dream. Я же всем желаю нехорошего дня, замечательного.

0: Сергея на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +18.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: мире, где вечно еще чуть-чуть до идеала, песня Ready for Love как редкий артефакт полной боевой готовности. Феликс Ян и Софи Элис Бекстер не оставили места сомнениям. Все решено, адреналин под контролем, сердце работает четко, без перебоев. И это тот самый момент, когда больше не нужно никуда бежать, чтобы что-то доказать. Достаточно просто быть, друзья мои, и быть готовыми. Ну, а раз готовность подтверждена, и мы готовы, то движемся далее. The Second Voice, Let Me Be, а также Леди Гага, Абракадабра, прям по курсу.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград,
2: Остап. Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Скучно живешь? Пора это менять.
6: Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Бывает, проводишь ревизию жизни, а там не густо. Зато все честное, без дубликатов и фантиков. Рэй Делта на 101.5 в композиции All We Got именно эту бухгалтерию и разложил. Никаких резервных фондов, запасных аэродромов и планов Б на случай провала. Только что поместилось в ладони, и этого внезапно абсолютно достаточно, друзья мои. Роскошь минимализма в чистом виде. Трек проводили аплодисментами, ну а курс держим прежний. Пока что финал этого часа, где послушаем композицию Love Who Loves You Back от коллектива Tokyo Hotel, а также Али Фарбана и Рене Миллера с языком тела, а он же Body Talk. Делай громче.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 12 часов.
0: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Град ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. Для возобновления мирного процесса по Украине нужна политическая воля Киева и его западных кураторов, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин. Россия готова продолжить переговоры с точки их остановки, однако украинские власти лишены самостоятельности в принятии решений. По словам дипломата, требование главы украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги в диалоге абсурдно из-за введенного Владимиром Зеленским запрета на контакты с Москвой. России нужно урегулирование, устраняющее первопричины конфликта, а не заморозка боевых действий для выселения в СУ. Напомню, что Владимир Путин назвал 4 основы для диалога. Стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле и принципы двухлетней давности. В Волгоградской области появятся новые локации для выездных регистраций брака. Центр культуры и досуга Среднеохтубинского района, а также в парках культуры и отдыха Чернышевского и Котовского районов, в молодежном центре «Гараж» и городском парке культуры и отдыха в Волжском. Напомню, что в регионе насчитывалось около 28 официально разрешенных площадок для выездных бракосочетаний. В этом году перечень были добавлены Жирновский зоопарк и Волгоградский региональный ботанический сад в Волжском. Желающие могут выбрать дату и место регистрации на специальном сайте. Новый сервис входит в сеть государственных региональных порталов. Волгоградским садоводам могут грозить крупные штрафы за нарушение земельного законодательства. Для разного вида участков определена деятельность, которую разрешено на них осуществлять. В случае нарушения действующего порядка надзорные органы могут привлечь садоводов к ответственности. Отмечается, штрафовать нарушителей могут Росреестр и органы местного самоуправления. Перед тем, как привлечь к ответственности, специалисты обязаны предоставить дачникам возможность добровольно привести свою деятельность в законное русло. Волжский трубный завод провел для студентов и преподавателей географического факультета МГУ экскурсию на производство и открытый экологический урок. Специалисты управления производительной экологии представили гостям системы газоочистки, замкнутый цикл водопользования, переработку отходов и проекты по благоустройству. Студенты посетили аккредитованную лабораторию «Экохаус ТМК», где ведется круглосуточный мониторинг воздуха, воды и выбросов, а также под руководством экспертов самостоятельно провели испытания. По словам координатора практики Ирины Калюжной, такие выездные уроки дают бесценный опыт применения теории промышленной экологии в условиях реального производства с четкой системой экологического менеджмента. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: После ухода не тишина и пустота, а неожиданный движ. Фрэнк Монтана и Макси Бэй в «Эверсайд». «Let me», так называется композиция, фиксирует странный феномен. Горизонт расчищается, календарь пухнет от планов, а воздух становится удивительно прозрачным. Никакой романтизации страданий, только деловой отчет и подход об улучшении условий существования. Ну, композиция отыграла, показатели сняты, и у всех все неплохо. Вроде как продолжаем двигаться по понедельнику, друзья мои. 6 июля на календаре, второй летний месяц за окном. Ну, а впереди Крэш Адамс, работы New Heart, также мод, намек на нас, ну и на закуску Клен Крусел после паузы. Райд, это Волгоград FM, всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
7: 0+.
8: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
9: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
10: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

хит твоего города на Волгоград-ФМ.

Знаем, что любишь.

0: Бывают треки ультиматумы, а бывают треки приглашения. Walk with me от Феликса Йена и Шаус однозначно второе. Никаких догоняй, успевай или я потом объясню. Просто открытая дверь, пара обуви наготове и молчаливые. Ну что, идем? Маршрут неизвестен, друзья мои, но это и не важно. Важна компания, а компания у нас шикарная. Но это еще не вся прогулка на сегодня. Далее Алек и Халид «Dive into me», а также чуть-чуть покружится голова от трека «Vertigo». А вон Рокстон после паузы.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фиата.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Не будет на стенах у нас перелома.
5: Не будет, если кирпич выберешь строма.
6: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто — более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
10: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГН 128 770 026 60 и 31. Условия оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах. 16+.

0: FM. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Абдея, ты в Ларока. Это не про бесконечный день сурка, друзья мои, а про искусство не грудить себя лишним. Завтра наступит без чьих-либо напоминаний, так зачем бежать впереди собственного пульса и впереди паровоза, как говорится. В композиции зашита простая мудрость. Еще один день — это не рутина, а еще одна попытка, подаренная без возда, без дно. Как говорила сова из легендарного мультика. Распаковать ее рекомендуется сразу после прослушивания. Я имею в виду не сову, а попытку. Далее, в финале этого часа, «Медуза» и «Гэдри Камамайл» с новиночкой «Don't Wanna Go Home» через пару минут.
1: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил им мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
1: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сам Рэма» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
7: 12+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Твое время. 13:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Град ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. В России создали ИИ-тренера для разговорной практики иностранных языков. Сервис создает безопасную среду для тренировок и представляет детальную обратную связь. Сейчас ИИ-тренер реализован в формате чат-бота в Телеграме. Механика работы строится на полноценном голосовом диалоге. Пользователь отправляет аудиосообщение, а нейросеть отвечает ему голосом на выбранную тему. Тренер не просто поддерживает беседу, но и проверяет правильность речи. Искусственный интеллект находит грамматические и лексические пробелы, указывая пользователю на ошибки в тексте. Как пишет ТАСС, российские ученые создали двухэтапный метод переработки пластика в компоненты бензина марок АИ-80, 92, 95 и 98. Сначала пластик нагревают до 450 градусов, а затем полученную смесь пропускают через катализатор для очистки от примесей и получения углеводородов. Доля такого топлива может достигать до 35%. Продукт полностью соответствует госстандартам. Сейчас ученые работают над оптимизацией технологии для промышленного применения. В Волгограде прошло расширенное заседание комиссии Общественной палаты по законности, защите прав граждан и ЖКХ. Поводом послужили жалобы горожан на тотальное введение платных парковок, сужение дорог, ликвидацию бесплатных стоянок у социальных объектов и гаражей, а также непрозрачность начисления штрафов за стоянку на пустырях. Чиновники городской администрации заявили, что не видят проблем в сложившейся ситуации. По их мнению, бесплатные парковки в центре создают коллапс. Вопросы общественников об интересах пациентов клиник и посетителей образовательных учреждений остались без комментариев. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог. Палата направит структурированные претензии в мэрию письменно, а следующая встреча намечена в ближайшие недели. В Урюпинске задержан 26-летний курьер мошенников, который выманил у 74-летней местной жительницы более 3 миллионов рублей. Злоумышленники, представившие сотрудниками силовых структур, убедили пенсионерку перевести все ее сбережения на якобы безопасный счет для избежания уголовной ответственности. Потерпевшая сняла деньги и передала их курьеру. Попытка мошенников получить еще 1 миллион рублей вызвала подозрение пенсионерки, и она обратилась в полицию. Курьер был задержан при получении очередной суммы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». А также проводится мероприятие по установлению причастности данного лица к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 1 сентября Россельхоз расширит перечень объектов, рядом с которыми разрешены рубки аварийных деревьев. В радиусе 100 метров от населенных пунктов зеленую зону безопасности создадут для территорий вблизи садоводств, медицинских учреждений, санаториев, детских лагерей, спортивных и туристических баз, а также автодорог. Главное условие – деревья должны находиться не далее 100 метров от этих объектов. Это упростит удаление старых деревьев, представляющих угрозу при сильном ветре, и улучшит санитарное состояние лесов вокруг мест массового скопления людей. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Юджил Сольта. Только что провели краткий курс дипломатии. Два повторяющихся слуга, и мозг сдает полномочия, подписывая акт безоговорочной капитуляции перед Гроувом. Любопытная деталь. Самый жесткий спор с самим собой проигрывается с разгромным счетом именно под эту связку звуков. Ну, аргументы тают, остается только ритмичное согласие. Ну что ж, едем далее, друзья мои, сохраняя этот победный настрой в этот понедельник, 6 июля на календаре. Впереди послушаем в Индии Чо и Мот со станочкой Шаде. Чуть ранее здесь Варин Карпентер и ее пробник, он же Тейст. И на закусочку Two Colors через полторы минутки Mad World. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Не любишь холод? Согреем. Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на mori.film или в официальном телеграм-канале «Море Синема». ООО «Море Синема Волга». Волгоград. Улица Землячки, 110Б. ОГРН 113-344-30-19-467. 18+.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
8: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +18.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Скажите, пожалуйста, в «Жили Атлас» варианты еще какие можно посмотреть?
4: Такого же размера, конечно, будет подороже уже, но там много разных вариантов. Если мы смотрим конкретно «Атлас», попадают практически большинство кроссоверов более-менее нормального размера с моторами от 1,6 до 2 литров. И здесь надо смотреть уже конкретно по бюджету, что у нас пролезает, что не пролезает. И, наверное, я бы выделил отдельно, да, продукт «Жили», который тоже, как бы, ну, вот, допустим, тот же «Атлас» тоже есть к чему прикопаться. «Хавейлы» делают те же «Дарги», и у «Чингана» есть варианты.

0: Ну вот, собственно, и все, на этом все интересное заканчивается. Остальное это такое, как бы, либо платформы, больше вопросов вызывающие, либо это уж как бы совсем такой продукт, который меньше, либо очень больше, намного больше.
1: А минусы какие у «Атласа»?
0: Ну, мне не понравилось в динамике эта машина, могла быть намного веселее. И мне не понравилась все-таки вот эта тема с пластиком в салоне. Настройкой подвески я бы тоже не восхитился, нормально. Ну, то есть вот это более-менее норм. А там у каждого возьми, и у каждого будет свой нюанс. Вот, допустим, я сейчас катаюсь на Dargo X. Тоже, вот вроде, казалось бы, машина, да, там со всеми блокировками, там со всякой так штукой, можно ездить по бездорожью. Ход подвески на обычной нормальной дороге мне полностью нравится, но как только ты выезжаешь на пересеченку либо на брусчатку, ну, реально такое ощущение, что вот-вот сайлентблоки вывалятся, как будто линки отвалились. Вот, ну, блин, ну вы делаете машину для того, чтобы она была проходима. Ну, вы хотя бы там настроите по-другому, либо резинки другие поставьте. Нифига. Или же вот, например, там, не знаю, что возьми. Ну, возьми продукт Чингана. Жестковато. Управляемость, да, окей. Но комфорта хотелось бы поболее. Либо наоборот, на отстрел, как вот у Черри. Выезжаешь, на лежащих полицейских стойка раскрывается, и такое ощущение, как будто колеса отвалились под тобой просто. И вот, к сожалению, идеалити... Ну, тут не бывает. Поэтому, да, у «Атласа» есть нюансы, но я бы не сказал, что хуже всех. Ожидал просто чуть большего в плане динамики. Он выглядит-то борзо, а едет не так бодро, как хотелось бы.
2: Вопрос такой. «Мерседес Виана», 2013 год, полный привод. 651 мотор. Ну, говорят, проблематичный он. Что вы можете сказать?
0: Ну, у меня не было такого автомобиля в парке, потому что это уже как бы тема немножко другая. Мы берем там, допустим, бизнес-перевозки. Я наблюдал такую машину в транспортных компаниях по Тюмени. И могу сказать, что там с низкими температурами много вопросов было. Что касается капризный, он не капризный. Но давайте так, если мы рассматриваем конкурентов, которые там где-то рядышком, например, японского производства, конечно, там вопросов в разы меньше. Но ценник плюс-минус тоже как бы не маленький. И если уж брать какую-то платформу, но это только альфарды, а это уже другой уровень, другие цены. Мне понравилось комфорт управления, да. По поводу моторов, тема с маслом бывает... возникает периодически. И если мы берем мощные версии, их вообще надо выгуливать, а это трассовые, скорее всего, вождение. Если мы разговариваем конкретно о проблемах, там, допустим, на дизеле, чаще всего, наверное, все-таки больше фактический износ бывает под вопросом. Вот этот вариант, особенно с топливной системой, стоит дорого. И ряд специфичных работ, даже тех, которые входят в регламент, они сейчас... ну, серьезно бьют по карману. И если вы не работаете в бизнес-перевозках, а держите его чисто для себя, ну, такая себе тема, как бы, сможете потянуть дальше, нет, это уже вопрос открытый.
2: Понял, спасибо большое. Ну, да, он так не... для трассы нам, для...
0: Да, того, да, он чисто, трассовый, он для трассы и нужен. То есть, как бы, это перевозка именно вот на какие-то такие хорошие расстояния. А если мы будем сравнивать, допустим, ну, пусть возьмем даже по классу ниже с мультивеном, мультивены ходят в разы дольше. Благодарю за внимание и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
4: Хит твоего города на Волгоград.

0: Официальное заявление от Алла и Джесс Глин, друзья мои. Лето вернулось. Они, видимо, не смотрят в окно и что там вообще происходит. Хотя, возможно, они имеют в виду не календарное лето, а именно то самое с внезапным желанием купить билеты туда, где даже тень платная. В Сочи, да. Диагноз сезонный, лечению не подлежит. Ну что ж, продолжаем двигаться в этом солнечном направлении, не сворачивая на тропу здравого смысла. Терри Свимс, прям по курсу, мистер Know It All, он же мистер Всезнайка, а также группа Disturbed, The Sound of Silence, через полторы минуты.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10.09.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43.55.13.
6: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
7: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Ёлка только что провела краткий инструктаж по технике безопасности в отношениях с реальностью. Главное открытие, чем сильнее попытки все усложнить, тем громче жизнь напевает проще. Парадокс в том, что самые, так скажем, запутанные схемы обычно заканчиваются самым простым решением. Выдохнуть и перестать играть в шахматы с самим собой. Ценный навык, между прочим, которые еще и не облагаются налогом. Продолжаем эфир в этом облегченном режиме без лишних деталей. В финале этого часа G5. Вспомним стариночку, композиция Find Way. Ну а перед ними Тиесто и Брианна Грейс, Beautiful Places.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не фета. ООО «Каркоми». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
11: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины и шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: FM.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
3: 14 часов.
1: Реклама.
4: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы предложили ввести в России единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для пар, проживших в браке 50 лет и более. Выплату предлагается индексировать или пропорционально увеличивать к следующим юбилейным датам. По мнению парламентария, такая мера укрепит институт семьи, повысит общественное признание длительного брака и поможет сформировать единый подход к поддержке семейных ценностей. Уточняется, что подобная инициатива не является единственной. Депутат Каплан Паниш предложил иную схему поощрения долгих браков с выплатами от 5 до 250 тысяч рублей в зависимости от количества прожитых лет вместе. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече в Екатеринбурге с председателем Кабмина Киргизии Адылбеком Касымалиевым отметил последовательное развитие отношений двух стран и постоянные контакты президента Владимира Путина и Садыра Жапарова. Мишустин поблагодарил президента Киргизии за прием вице-премьера Российской Федерации Алексея Аверчука, а также выразил надежность найти новые идеи для придания двусторонним отношениям дополнительного импульса развития. В свою очередь, Касымалиев предложил обсудить вопросы совместной повестки дня. Встреча состоялась перед международной промышленной выставкой «Иннопром», которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. В Волгоградской области подвели итоги работы в сфере охотничьего хозяйства за прошлый год. На территории региона деятельность по ведению охотничьего хозяйства вели 60 организаций. При этом общая площадь охотничьих угодий сохранилась на уровне предыдущего года и достигла свыше 7 тысяч гектаров. Волгоградская область удерживает лидирующие позиции в Южном федеральном округе. Регион занимает первое место по общей площади закрепленных охотничьих угодий. Это подчеркивает значимость области как одной из ключевых территорий для развития охотничьего хозяйства на юге России. В 25 лесных питомниках региона завершен посев семян на площади 23 гектар. Высеяно свыше 8 тонн акации, дуба, сосны, ясени и вяза для получения около 8 миллионов сеянцев, которые пойдут на лесовосстановление. Крупнейшие площади заняты в Среднеохтубинском, Ольховском и Камышинском лесничествах. Для развития сети питомников закупят более 30 единиц техники. В Краснослободском питомнике началась реконструкция. Строятся демонстрационные площадки, павильоны, а также участки для декоративных растений и рекреационных зон. В Волгограде открыли третий городской пляж в Тракторозаводском районе. Ранее для купания были одобрены места на острове Сарпинский и полуострове Сарепский. Всего горожанам доступны 5 локаций. 3 официальных пляжа, место для отдыха в микрорайоне Тулака Советского района и плотный пляж на базе отдыха река и песок в Краснослободске. Перед открытием дно водоемов очистили водолазы, а пробы песка и воды подтвердили их безопасность. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Bruno Mars только что озвучил самое осторожное заявление в истории соблазнения. Я просто, возможно, может быть, при определенных обстоятельствах, ну и так далее. Шедевр дипломатии, ничего не скажешь. Никаких гарантий, только туманные перспективы и широкая улыбка. Стратегия гениальна в своей неопределенности, когда ничего не обещаешь, провал, ну, в принципе, технически невозможен. Ну, а мы продолжаем эфир в том же стиле, друзья мои. Летим по понедельнику. Holy moly, talk to you later. Также появится Pink и Willow, Sage Heart. С классной балладой Cover Me in Sunshine. И на закусочку отправляемся в поместье Graceland Yearbooks. Буквально через минуту.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39. 26 05 39.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204 842.

0: Али Фарбан и Рене Миллер только что выступили с научным докладом. Когда словарный запас исчерпан, в дело вступает альтернативный канал связи, он же язык тела. Руки, плечи, брови и прочие подвижные части организма начинают вести переговоры напрямую, минуя речевой аппарат. Самое удивительное, что КПД такой коммуникации значительно выше словесной. Дипломатия на уровне микромышц. Ну, а мы продолжаем эфир, друзья мои. Ваня Дмитриенко, Ртуть, а также Маккензи Аромба, Underwater. Совсем скоро.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: это гимн, друзья мои, здорового аппетита. Не гастрономического, а того, что отвечает за радость жизни. Когда хочется, надо заявлять. Когда заявляется, находится. Простейшая механика, которую человечество вечно усложняет рефлексией. Кэлвин Харрис напоминает, удовлетворить – это глагол, а не философская концепция, скажем так. Катимся далее по волне Волгоград FM, не забывая периодически сверяться со списком неудовлетворенного. Чимин в самом финале, Who, а также Билли Айлиш с балладой Everything I Wanted. Через одну минутку.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
4: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательные пронзительные мелодии одной из самых атмосферных певиц современности встретятся с магией звездного неба. Группа песни «Сам Рэма» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
5: 12+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Вооруженные силы Беларуси не будут принимать участие в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко. Подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, цитирует лидер страны агентство Белта. Лукашенко подчеркнул приверженность Беларуси мирному урегулированию на Украине. Ранее президент Путин заявил, что у Александра Лукашенко нет паники из-за высказывания Владимира Зеленского, но при этом назвал ультиматум Киева поводом для беспокойства, напоминает Лента.ру. Из-за жары и сильного ветра в Волгоградской области осложнилась обстановка с природными пожарами. На оперативном совещании в администрации региона обсудили дополнительные меры профилактики возгораний. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу усилить рейды и круглосуточный мониторинг, особенно внимание уделять защите от огня населенных пунктов, детских лагерей и турбаз. Несмотря на снижение количества пожаров и возгораний в этом году по сравнению с прошлым на 21%, в последние несколько дней в регионе среднесуточное количество ландшафтных пожаров и возгораний уже увеличилось с 25 до 35, отмечает «Комсомольская правда». Волгоградские врачи спасают жизнь годовалого малыша, пострадавшего в ДТП на третьей продольной магистрали, минувшей ночью, пишет В1. О ДТП сначала сообщили очевидцы аварии. По их словам, иномарка опрокинулась в районе моторного кладбища в Дзержинском районе. Два человека при этом погибли, четверо пострадали. В МВД области уточнили, что по предварительным данным аварию спровоцировал водитель Volkswagen Polo в 23:45. Он не справился с управлением, наехал на бордюрный камень. После этого машина опрокинулась. Погибли два пассажира, еще 4 человека, включая годовалого ребенка, доставлены в медучреждение. Актера Федора Добронравова и режиссера Никиту Михалкова наградили за сохранение семейных ценностей. Торжественное награждение прошло на международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле. Добронравов, наиболее известный по юмористической программе «Шесть кадров» и сериалу «Сваты», вышел на сцену и спел песню «Есть только миг» под аккомпанемент живого оркестра, отмечает Лента.ру. Знаменитый бразильский форвард Неймар завершил карьеру в сборной после вылета команды с Мундиаля 2026. Об этом сообщает сегодня издание «Глоба». После поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира от команды Норвегии со счетом 2-1 Неймар не сдержал слез. Он пропустил первые две игры за восстановление после травмы, а с Норвегии вышел на замену на 67-й минуте, реализовал пенальти, но это команду не спасло. После финального свистка форвард сел на газон и заплакал. Неймар установил на турнире и национальный рекорд. В возрасте 34 года, 149 дней, он стал самым возрастным автором мяча сборной Бразилии на мундиалях, обойдя звезду 90-х Бибета. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: снова и диспозиция меняется. Рэвсон, Раули Хандри, Вайски напоминают, что иногда действие начинается не с плана, а с простого «ставлю». Куда, зачем, с какой целью – вопросы потом. Сначала жест. Древнейшая тактика, работающая безотказно. Сначала застолбить участок, потом уже разбираться с документами. Движемся далее с этой же стратегической наглостью. Понедельник идет полным ходом. Чего не скажешь уже о нас. Уже не полным ходом, а полшага передвигаемся. Но все-таки полдня уже прошло, подустали. Это само собой разумеется. Продолжение часа. Tokyo Hotel, California Nights. Также появится The Weeknd, Take My Breath. И на закусочку John Summit, Shades of Blue. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале «Море Синема». ООО «Море Синема Волга». Волгоград, улица Землячки, 110Б. ОГРН 113-344-30-19-467. 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Это гимн запланированному побегу, друзья мои. Не в другую страну, а в сладкие сны. Там виза не нужна и билеты не дорожают. Самое гениальное – побег-то временный, с гарантированным возвращением к завтраку. Джи-Хоп и Мигель напоминают, что лучший отдых от реальности – это реальность, придуманная лично. Sweet Dreams – композиция. Ну а далее Богдан Медведев, Broken Heart, а также группа Айлит и совершенный магнетизм. Назовем это так. Магнетик через минуту.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Фрага. Реклама.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.
4: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Том Грегори сделал только что важное заявление. Свечение в темноте — это навык, а не спецэффект. Никаких батареек, никаких проводов. Только внутренний источник света, включающийся именно тогда, когда вокруг кромешная тьма. Удобно, кстати, пробки на трассе, внезапный blackout, поиск ключей в недрах сумки. Везде есть подсветка. Ну, а эфир продолжается, друзья мои, в автономном режиме, освещая путь без дополнительных затрат. Моя Мишель в самом финале на малиновой луне, а также чуть покружимся. Avalon Rockston, Vertigo, через минуту.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
4: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сан Ремо» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
5: 12+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 16:00.
2: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
2: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Число оснований для выдворения мигрантов из России могут увеличить с 22 до 45, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что на этой неделе парламентарии продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Спикер уточняет, что в перечень оснований для выдворения иностранцев попадает дискриминация, нарушение прав, свободы и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и прочее, пишет «Москва-24». Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько отправили в СИЗО «Матросская тишина» до 2 сентября. Об этом сообщает сегодня телеграм-канал «Шот». По данным источника, бывшего высокопоставленного чиновника поместили в спецблок. Напомню, о задержании экс-главы Росавиации стало известно в пятницу, 3 июля. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Александру Нерадько грозит до 10 лет заключения. Эксперты Федеральной антимонопольной службы обнаружили признаки необоснованного повышения стоимости автотоплива сразу в трех регионах – Московской области, в Саратовской и в Оренбургской. В Москве и Оренбургской областях возбуждены уголовные дела, в Саратовской области внесено предупреждение. В Волгоградской области региональный штаб в круглосуточном режиме отслеживает цены на заправках и в случае повышения передает информацию антимонопольщикам для организации проверки обоснованности, отмечает «Высота 102». В Волгограде на проспекте Героев Сталинграда уложили новый асфальт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на горадминистрацию. Общая площадь составила более 75 тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты приводят в порядок участок дороги протяженностью более 3 километров от улицы Лазуревой до улицы Удмуртской. Подрядчик уже завершил, в частности, замену бортового камня, отремонтированы колодцы, обновляются тротуары, устанавливаются островки безопасности, пишет «Высота 102». Преимущество ведущей руки при выполнении сложных движений связано не с врожденными особенностями мозга, а с многолетней практикой. Это выяснили в ходе эксперимента ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пишет газета «Ру». Напомню, долгое время преобладала теория, согласно которой доминирующее полушарие мозга изначально лучше приспособлено к выполнению сложных движений. Даже у обезьян, кошек, кенгуру и мышей есть тенденция к предпочтению одной из рук или лап. Но в животном мире это явление выражено менее ярко, чем у людей, отмечает газета «Ру». Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
4: Информационный конвейер.
2: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Это Брукс XTN, если что, которая озвучила идеальный контракт. Получать оплату за сам факт существования. Никаких дедлайнов, только чистое бытие и стабильный доход. Мечта, упакованная в ритм. Самое смешное, работодателем выступает сама вселенная, а валюты служат что угодно. От хорошего настроения до случайных денег в карманах зимних вещей. Кстати, да, зима уже скоро. Зима близко. Но это я утрирую, конечно, но тем не менее, она же будет. Вот и посмотрим, сколько денег мы там найдем после этого лета и этой осени. Ну, а понедельник продолжается, 6 июля, соответственно, тоже. Disco Lions и Dino Shea впереди, No Broke Boys. Чуть ранее Bob Sinclair и Kieza, I Can't Wait, а на закуску Offenbach. Отправляемся за сотни миль. Miles Away.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
5: Не может быть!
6: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 10 июля 43-55-13.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
9: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 22%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 19.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Сеня, кажется, мы не имеем.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Мы с вами только что послушали реквием по отработавшему свое. Струнные лопнули, и это не трагедия, а повод для тишины. Потому что иногда молчание честнее любых аккордов. Алан Уокер напоминает, когда материал исчерпан, лучшая музыка — это отсутствие фальшивых попыток. Двигаемся далее по волнам Волгоград FM без надрыва, сохраняя достоинство оборванных струн. Ларин, Warning Signs, также мод, намек на нас. Ну и Юджил и Соль тоже появится. Джам Айкин, Дело Грабч.
1: Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
2: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
4: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.

0: Public и Alessa If I Lose Myself. Трек «Предупреждение». Потеряться можно, но только с гарантией возвращения. Понедельник вообще, знаете, день строгой отчетности, и рабочая неделя не прощает бесследных исчезновений. Поэтому временное растворение в музыке разрешено, но с обязательством завтра быть на месте. Ваш покорный ведущий тоже завтра также вернется в то же самое время, и будем вместе с вами наслаждаться музыкой, ну а пока что без меня. Всем желаю отличного настроения, крутейшего вечера, обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: FM.
1: Знаем, что любишь. Твое время. 17 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание, посвященное теме пожарной обстановки в регионе. Ситуация, по словам главы области, несмотря на экстремальную жару, остается стабильной и контролируемой. По сравнению с началом июля прошлого года, статистика по возгораниям сократилась на 20%. В это же время из-за погоды за сутки экстренные службы фиксируют в среднем до 35 возгораний, и в условиях сильного ветра и гроз это создает угрозу не только природе, но и населенным пунктам. Андрей Бочаров призвал жителей области неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, пишет «Высота 102». В трех районах Волгограда завтра отключат горячую воду. Ограничения теплоэнергетики запланировали в Дзержинском, Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Как пишет блокнот «Волгоград», горячей воды не будет с 7 по 9 июля. 8 июля отключения также запланированы и в Красноармейском районе. Причиной названы ремонт и подготовка к предстоящему отопительному сезону. Власти Крыма рассказали о проблемах с энергоснабжением на полуострове после утренних атак беспилотников. Электричества нет на севере, западе, а также в центральных районах Крыма. Восточную и южную часть удалось частично перезапитать. При этом все стратегически важные объекты, больницы, служба экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура функционируют в штатном режиме, заверяют власти. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. В 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%. К осени повышение по службе ожидает лишь каждый 20-й сотрудник. При этом 80% респондентов на карьерные изменения не рассчитывают. Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал идиотом вратаря норвежской команды, выполняя пенальти в 1/8 финала чемпионата мира. По данным «Глоба», диалог состоялся прямо на поле. Неймар предложил вратарю соперника выбрать, куда пробить пенальти, на что получил ироничное предложение пробить в штангу. «Это не мой вариант, идиот», — ответил бразильский форвард. Газета «Ру» напоминает, что даже несмотря на реализованный пенальти, Бразилия проиграла Норвегии 1-2. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вот и все, прошли выходные, и теперь знакомый голос встречает вас здесь вечером под прекрасную музыкальную ноту от Эдди Свимса с композицией «Mr. Know It All». Тут я, Виктория Сотникова, очень рада сильно вас слышать, видеть. Ну, кстати, к сожалению, не вижу, вот это упущение, наверное. Но очень рада читать ваши сообщения, ваши комментарии, поэтому обязательно пишите их побольше. И вообще, да, выходные вот снова прилетели молниеносно, но и радует, что рабочая неделя-то также просто промаргивается. Вот какое-то странное слово получилось, но неважно. Я надеюсь, что вы проводите, да, в хорошем настроении сейчас время, потому что, ну, вы же собираетесь домой уже, бежать, да, мчаться, отдыхать и расслабляться. В понедельник, мне кажется, хочется сильнее всего, и вот в понедельник и в пятницу, да, быстрее собирать свои вещи и куда-то бежать. Ну и помогут нам, кстати, в этом композиции Сия и Кайли Минок, Алекс Уоррен, и через пару минут Алла Кекалит с композицией Dive Into Me будут встречать нас, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM. Реклама.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: Так в «Премьер-строй Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
9: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
10: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
12: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 22%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +31, ночью до +19.
1: Реклама.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Только что, да, прослушали мы с вами Риалто и композиция их No One Lives at This Discotheque Life. Но все, с этой музыкальной ноты теперь перестраиваемся на нашу тематическую. Если вдруг, да, вы забыли то или не знали еще почему-то, каждую неделю мы с вами берем какую-то тему и в течение, да, каждого дня обсуждаем какой-то аспект от этой темы. И мне всегда интересно, что скажешь именно ты, поэтому пиши, да, свои сообщения нам либо в Макс, либо в Телеграм по номеру 8-927-522-101.5. Ну, либо можешь писать нам во ВКонтакте в сообщениях или в комментарии под постом, да, где мы пишем, что и как мы будем когда обсуждать. Ну, и вот на этой неделе мы взяли с вами тему детства, и сегодня говорим про любимую детскую игрушку. И ведь очень много разных историй, но мы точно знаем, что у всех была какая-то, да, любимая игрушка, и это может быть как что-то такое традиционное, машинки, да, там, куколки, может быть, мягкие игрушки или еще что-то, а может же быть вообще что-то, да, такое необычное. Или, например, это же не было игрушкой, но вы почему-то решили, что с этим надо играться, оно подходит, и так переквалифицировали немножечко какую-то вещь. Это же тоже прикольно. И явно есть какие-то истории веселые, смешные, может быть, не очень, да, там, смешные, может быть, трогательные истории или еще что-то. Обязательно, да, делитесь этим. И в конце недели, кстати, мы поощряем наших активных слушателей классными подарочками, поэтому торопитесь. Ну, а пока, да, прервемся на точно творческую музыкальную ноту, и впереди уже нас ждут The Second Voice, Tame Impala и Jenny, и через пару минут Coldplay и Little Sims композиция We Pray, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM.
1: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Привет, соседка. А вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
7: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
8: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Let Me Die, композицию только что исполняли для нас Марк Дан и Джованни Ричи, настраивали, да, нас на то, чтобы потанцевать, попеть. Надеюсь, вы там зажигаете, пока слушаете музыку. Но, кстати, возвращаясь к нашей теме, вот если говорить про любимую детскую игрушку, у меня был в детстве кот, такой мягкий кот, знаете, когда наполнитель, как антистресс, такие вот шарики. И, значит, мне его подарила моя тетя, моя крестная. И я прям с самого детства с этим котом никогда не расставалась. Я ходила с ним гулять, я с ним и ездила там к бабушке, и я с ним спала, и я с ним ела. Ну, абсолютно все я делала с этим котом. Очень прекрасный, он мне так сильно нравился. Он нравился всем детям вокруг, но это был мой кот. И такой момент произошел, да, когда я выросла, и уже у меня появилась потом младшая сестра, и она была маленькой, она тоже влюбилась просто в этого кота, и она тоже так же не могла с ним расставаться. В общем, не знаю, это какой-то вот феноменальный был кот, вот что-то в нем такое было, что она прям притягивала всех детей, и на самом деле даже потом, да, с какими-то еще нашими младшими, да, там, да, сестричками двоюродными, троюродными мы играли, но абсолютно все так или иначе обращают внимание на него, и они прям хотели с ним играться. В общем, коту уже очень-очень много лет, но каждый раз, когда я его вижу, он очень теплые воспоминания во мне вызывает. И, кстати, это такое тоже частое явление, что вот сколько я историй слышала, почти все сохраняют какие-то, да, вот такие вещи, и как-то так или иначе, да, возвращаются к ним и испытывают тоже приятные эмоции, ну, потому что ты вспоминаешь то самое беззаботное какое-то время, и, ну, правда, ощущаешь некое такое тепло прямо изнутри. Надеюсь, у вас тоже есть вот к чему вернуться, даже просто на 5 минут, да, посмотреть и что-то вспомнить. Ну, а сейчас уйдем немножко, да, в другие эмоциональные впечатления и будем слушать By Indie и Мод, Бритни Спирс, и через пару минут Альфарбен и Рене Миллер с композицией Body Talk, поэтому оставайтесь здесь на волне 101.5.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор научную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62-10-09. 62-10-09.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
8: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Контакты президентов России и Соединенных Штатов будут продолжены в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Дональд Трамп открыт к тому, чтобы слушать информацию, которую до него доводит Владимир Путин. Также в своем комментарии официальный представитель Кремля назвал позицию президента США по теме Украины последовательной. Сообщение о том, что Дональд Трамп постоянно меняет свое мнение, не соответствует действительности, добавил Дмитрий Песков. Со вторника волгоградским автомобилистам придется привыкать к ограничениям движения в центре города. Из-за реконструкции площади павших борцов строители частично закроют проезд по улицам Мира и Володарского. Перекопанными будут участок от Каланчи до Нета, а также пересечение улиц Мира и Ленина. Сегодня проезд в районе площади павших борцов сохранится по обычной схеме. Перекрытия начнут действовать завтра с 7 утра. Объезжать стройку водителям придется по коммунистической, Гоголя, а также Пушкина, Аллея Героев и Комсомольской. Перекрытие снимут после 22 июля. Шар с концерта группы «Руки вверх» пытаются продать предприимчивые волгоградцы. Фото лота появилось на сайте сервиса бесплатных объявлений. Сувенир поклонникам группы предлагают купить за 700 рублей. Обязательным условием является самовывоз. Автор объявления также указал, что если покупатель не найдется, то шар сдуют и отправят почему-то в Санкт-Петербург. Правительство России списало часть долгов по бюджетным кредитам сразу 17 регионам страны. Общая сумма списания превысила 16,5 миллиардов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров. Объем списания соответствует вложениям властей названных субъектов в модернизацию ЖКХ, а также расселение аварийного жилья и покупку нового общественного транспорта. Полностью полезного в медицинском смысле мороженого не существует, рассказали врачи. Сам по себе десерт содержит сахар и жиры и является высококалорийным. В это же время самым безобидным вариантом для организма человека является классическое молочное либо сливочное мороженое с максимально простым составом. Здоровому человеку небольшая порция мороженого время от времени не навредит. Главное даже в жару не заменять этим десертом полноценный прием пищи. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Встречаемся в этот седьмой час вместе с French Montana и Макс Би. Их композиция «Ever Since You Left Me», которая только что нас разогревала. В студии все так же я, Виктория Сотникова. И здесь мы с вами находимся в этом прекрасном вечере. Все, заканчиваем все рабочие будни, все рабочие дела. Вот на сегодня нужно отдыхать и уходить домой, конечно же. Ну, а что там дома делать? Дома надо уже расслабляться. Вот, может быть, конечно, у вас там какие-то еще семейные хлопоты есть. Может быть, какие-то планы, тренировочки или еще что-то. Но самое главное, если это время для вас посвящено вам и вашим желаниям, то ну, уже прекрасно, все распланировано. Ну а если вдруг, ладно, вы так уж и быть почему-то работаете, то главное, чтобы это вас радовало. Ну и, кстати, это будет вас радовать, если вы будете делать это под классную музыку, которую мы вам тут с радостью включаем. Вот, например, впереди уже ждет Миша Миллер и Алекс Вилли, Кельвин Харрис и Джей Зи. Через пару минут Биг Икс и Даплак и Пост Малон с композицией Cold. Поэтому я советую вам никуда не уходить.
1: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 22%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 19.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33, телефон 204-842.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Овны, хорошо проходят важные встречи, вы производите благоприятные впечатления на всех, с кем имеете дело. Тельцы, удачный день для занятий спортом и физического труда. Эффективны любые процедуры, направленные на поддержание хорошего самочувствия. Близнецы, занимайтесь тем, к чему лежит душа, прислушиваясь к своей интуиции, следуя вдохновению, вы наверняка добьетесь успеха. Раки, вы избежите многих ошибок и промахов, если будете смотреть на вещи реально. Львы, не поддаться на провокации трудно, но у вас это все же получится. Проявите твердость и не идите на поводу у окружающих. Девы, неблагоприятный день, связанный с трудностями, разочарованиями и разнообразными проблемами. Весы, можно успеть очень и очень много, но важно взяться за дела как можно раньше. Скорпионы, очень важно сохранять спокойствие, если вы дадите волю эмоциям, и день пройдет крайне неудачно. Стрельцы, отложите начало новых проектов, займитесь тем, что требует завершения. Будьте внимательны, есть опасность допустить досадные ошибки. Козероги, хотя влияние негативных тенденций весьма сильно, день в целом проходит неплохо. Водолеи, вы впечатлительны, ранимы и чувствительны. С одной стороны, это приносит многочисленные переживания, а с другой обостряет интуицию. И рыба, ощущение смутного беспокойства, тревоги и причины, которые непонятны, мешают вам сосредоточиться на делах. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: переживайте, музыка звучит не только в вашей голове, мы все ее слышим, мы все ею наслаждаемся. Гриффин Каскейт и Нула с композицией In My Head только что звучали для нас. И, кстати, возвращаясь к нашей теме про детские игрушки, мне кажется, вы согласитесь, да, что почти всегда любимые какие-то, да, наши игрушки с детства, это какой-то подарок. Это всегда что-то подаренное, причем подаренное какими-то, да, дорогими, близкими людьми. Именно поэтому они еще становятся, эти игрушки, любимыми, потому что они связаны с какими-то воспоминаниями с этими людьми, они связаны с каким-то, может быть, даже запахом, да, вот вы, когда держите эту игрушку, вы как будто бы чувствуете, да, того человека, который, да, вам очень сильно дорог. И вот прям практически все пишут, да, о том, что это был подарок там от тети, дяди, от брата, от мамы, это подарок на день рождения, это подарок там на Новый год или еще что-то, но почти я ни одной истории, наверное, не видела и не слышала, когда люди говорят, вот, мы были в магазине, я увидел, мне понравилось, я попросил, мне купили, все там, или я там заказал, или еще что-то. Нет, это как будто бы всегда что-то такое неожиданное, это что-то вот такое очень теплое, теплый момент, не такой циничный какой-то. Хотя, да, можно и в магазине выйти, вот проходить и по полкам, да, по коридорам, что-то увидеть, прям вот почувствовать, вот это мое, но все-таки, да, вот просто говорим про статистику, да, что чаще. И в основном, вот сколько, да, я вот читала разных историй, смотрела, слышала, да, там, от своих близких людей, от своих знакомых, это всегда какие-то, в основном, мягкие игрушки, это какие-то животные, да, животные, например, из наших мультиков, Винни-Пух, у кого-то явно была игрушка, Чебурашка, там, Степашка, какой-нибудь медвежонок, там, или еще что-то, это, ну, вот, дети очень же любят, да, животных, и мне кажется, это как-то тоже очень связано. Ну, а так, если вдруг у вас еще есть своя история какая-то, которую мы не услышали, не увидели, да, не прочитали, но вы хотите ею поделиться, обязательно напишите ее нам, да, в комментарии или в сообщении. Ну, а сейчас, да, перейдем к музыке, которая нас ждет далее. И уже ждут просто, заждались нас Two Colors, Avalon Rockstar и Kylie Minogue с композицией Lights, Camera, Action. Поэтому приготовьтесь танцевать.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.

0: насчет этой композиции, мы-то с вами все нацелены очень сильно, да, в сторону дома, ну а Дэвид Гетта, Алесса и Мэдисон Лав поют нам про Never Going Home Tonight. Так, ну а все, мы с вами, кстати, с этой композицией уже подходим к концу этого часа, остается совсем немного времени, и это означает только то, что нам пора прощаться. Вот так вот быстро, да, пролетели наши с вами два часа, пролетел в целом этот день, и всегда радует эта мысль, что раз время так быстро летит, значит, быстрее и настанут новые выходные. Все, погода прекрасная, греет, тепло, можно гулять, поэтому вечером, да, обязательно пройдитесь немножечко, потому что все мы сидим в офисах, все мы потом себе что-нибудь отсиживаем, где-нибудь у нас заклинивает, надо двигаться, особенно пока погода позволяет, а то потом появятся отговорки в виде холодно, снег, дождь, ветер, слякоть, надо одеваться и так далее. Вот сейчас просто взяли, да, особенно возьмите своих близких и пошли гулять. Ну, и помогут нам, кстати, в этом композиции Usual Topic Arash Decom, Aira Smith, и через пару минут Ро Алехандро и Виски с композицией Понга. Поэтому все, не переключайтесь, никуда не уходите, а я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
4: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Тепло ли тебе, девица?
7: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
11: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Четверо пострадавших в ночном ДТП на Третьей Продольной остаются в реанимации. Об этом рассказали в облздраве. В аварии травмы получил в том числе годовалый ребенок. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять сотрудники ГАИ. Напомню, иномарка зацепила колесами бордюр и перевернулась. Два человека в этой аварии погибли. Еще два тяжелых ДТП в выходные произошли в Дубовском и Фроловском районах. Всего в больнице, по данным экстренных служб, попали 13 человек. Власти Крыма рассказали о проблемах с энергоснабжением на полуострове после утренних атак беспилотников. Электричества нет на севере, западе, а также в центральных районах Крыма. Восточную и южную часть удалось частично перезапитать. При этом все стратегически важные объекты, больницы, служба экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура функционируют в штатном режиме, заверяют власти. В озере Лагуна в ЦПКО Волгограда поселилась утка с утятами. Сотрудники парка обратились к посетителям с просьбой не тревожить дикое семейство. Как рассказали порталу В1 в ЦПКО, гнездо утки на краю озера службы благоустройства обнаружили еще около 3 недель назад. Выводок: мама утка высиживала вплоть до минувших выходных. В результате на свет появились 9 утят. Теперь утка выводит свое потомство на озеро с катамаранами. Посетителей просят не приближаться к семейству, чтобы утка не покинула свое гнездо. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. В 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%. К осени повышение по службе ожидает лишь каждый 20-й сотрудник. При этом 80% респондентов на карьерные изменения не рассчитывают. Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал идиотом вратаря норвежской команды, выполняя пенальти в 1/8 финала чемпионата мира. По данным «Глоба», диалог состоялся прямо на поле. Неймар предложил вратарю соперника выбрать, куда пробить пенальти, на что получил ироничное предложение пробить в штангу. «Это не мой вариант, идиот», — ответил бразильский форвард. Газета «Ру» напоминает, что даже несмотря на реализованный пенальти, Бразилия проиграла Норвегии 1-2. Официальный доллар на сегодня 77.23, евро 88.03.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
2: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 10 июля 43-55-13.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 22%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 19.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Александр, доброе утро.
4: Доброе.
3: Хотел бы ваше мнение про машинку одну услышать. Джили Манджаро, вот, 24-го года, да. Вот вопрос такой, на ТО. Ребята мне тут насоветовали, что вот, родные заводские жидкости вот там в трансмиссии там лучше поменять на какие-то там специфические, потому что заводы вроде как говорят льют не очень. Вот как вы считаете?
4: Смотрите, я вот с разных сторон эту проблему рассмотрю. Машина уже несколько уточняющих просто вопрос. Машина уже здесь?
3: Ну да, там уже как бы есть.
4: Она уже пробежная?
3: Да, 42 тысячи.
4: А где гарантия, что человек, который ее привез сюда, если она тем более по параллельному импорту поставлялась? Если она с автосалона, то там делали предпродажную подготовку. В Китае предпродажной подготовки никто не делает. И то, о чем вам говорили, о жидкостях там всяких и так далее, это, как правило, на машинах, которые приходят по параллельке. Вот те, кто покупает машину в Китае, пригоняет ее сюда, они как раз и вынуждены вот это нулевое ТО со всеми заливками масла, в редуктора, там, в коробке жидкости и так далее, они полностью все делают сами. Это вся ответственность на них. Очень часто я просто встречаюсь с людьми, которые сейчас поехали, у кого-то с мотором проблемы, у кого-то с коробкой проблемы, у кого-то по редуктору, там, ну, много вообще разных ситуаций. И выясняется, когда сливают оттуда, что это вроде как даже и не масло, а какая-то типа обкаточной жижи какой-то, что ли. Ну, то есть, похоже на... Вот. Похоже на масляную суспензию, но установить вот так без маркировки невозможно, что это за спецжидкость такая. Так вот, если вы берете машину, которая приобреталась у дилера, у нее стоят отметки ТОшные и так далее, но наверняка уже первое ТО на ней сделали, как минимум один раз, потому что она 2024 года. И вот тут как бы вопрос, стоит ли вам вклиниваться в эту историю? Проверить можно. Нужно, я бы даже так сказал. Вообще, я гарантированно всем рекомендую, как только вы берете вторичный автомобиль, да с любым пробегом, вы просто можете все жидкости в нем поменять и с этого момента начать отсчет своему исчислению пробега межсервисного. Потому что иначе доверия стопроцентного нет. Мы все склонны доверяй, но проверяй. А проверить достоверно тоже не имеется возможности. Поэтому просто, если нет такой возможности и нет доверия, то берем просто все, меняем. И с этого момента ездим себе счастливые, меняем каждые 10-15 тысяч в зависимости от рекомендаций завода. Вот.
3: Ну, как ребят там подсоветовали, что там к следующему ТО лучше взять уже там хорошую жидкость и уже непосредственно с ними на ТО приехать и попросить на сервисе, чтобы их поменяли просто.
4: Ну, пожалуйста, если хотите, сами закупайте. Хотите, сами вот эти материалы закупайте. Хотите, пользуйтесь тем, что сервис рекомендует. Сами они там льют тоже, скорее всего, что-то бочковое, там еще какие-то вещи. Поэтому тут уже я, наверное, все-таки склонен, во-первых, доверяешь, не доверяешь ты конкретной сервисной компании. И второе, если машина у дилера обслуживалась, так может ее и продолжить у дилера обслуживать, чтобы гарантию какую-то иметь там или нет? Не,
3: она так и у дилера и обслуживается, и ТО мы там все как надо по регламенту делаем. Просто вот эти вот слухи меня немножко поднапрягли вот так вот.
4: Ну, а что они вас напрягли-то? Это в основном с параллельным импортом все связано. Притом параллельные машины, особенно Манджаро, я, насколько помню, к дилерам-то не заезжают. Потому что подключение в приборы, там, внутреннюю систему, у них штрафуется от производителя. И мы эту тему обсуждали у меня в регионе. Сервисники из дилерского центра очень неохотно идут на контакт с теми, кто параллельный привез. Потому что у них большая ответственность. Там дилеры пресекают и быстренько.
3: Я понял. Ну, значит, будем спокойно.
4: Спасибо большое. Вам пока, спасибо. Да. Ну, что, да. Машина гарантийная, езжайте спокойно. Спасибо большое за звонок, удачи. Я еще довыскажусь. Тут же приняли, я так понял, стандарт по госномерам на электросамокаты. как на индивидуальные транспортные средства, да, там права, определенная мощность должна быть, и документы, как на мотороллер. Вот у меня как бы два момента, да. Во-первых, все прогнозируют резкий спад на рынке индивидуальных мобильных средств, вот там всякие самокаты личного использования и так далее. Плюс, скорее всего, невозможность там, особенно несовершеннолетним, брать от слова совсем самокаты в кикшеринге и прочие вещи. Да я только за. Если на них на всех будут номера висеть, я тоже только за. Почему? Потому что этот транспорт все чаще и чаще всплывает в сводках, то тут одного задели, то там сбили, и то это. Но почему-то очень мало мы слышим новостей о том, чтобы приняли какие-то поправки и в правилах обязали службы доставки на своих моторагах электрических не ездить по тротуарам и пешеходным зонам. Вот у меня большая просьба к доставщикам. Ребят, вы же тоже люди, вы слушаете радио. Вот пока вам не начали совать палки в колеса, сбивать вас с этих транспортных средств, пешеходы, не начали к вам агрессивно относиться, езжайте по правилам дорожного движения по проезжей части. Иначе у меня возникает вопрос, что следующее? Мы там мотоциклы запустим по пешеходным зонам, у нас можно теперь и на автомобилях там будет ездить. Что мы... Вот в конце концов, это же полноценный практически по весу мотороллер. Почему он ездит по тротуару, и никто его за это не штрафует? Вы как-то, я не знаю, там юрлица, что ли, к штрафу натягиваете? Или что? Чтобы они не ездили там, отслеживали, как у них курьеры передвигаются. Потому что это становится повсеместным и самое обидное, травмоопасным. Вот это самое главное. Мы же за безопасность. Вот безопасность, она там, где есть правила. На пешеходных тротуарных дорожках, судя по тому, как они гоняют, для них правила не писаны. Так вот, раз у вас правила не писаны, рано или поздно и пешеходы сообразят, что они не писаны. И там будет уже, ну, серьезная конфронтация. Чтобы ее избежать, езжайте по правилам. Спасибо, время у нас вышло. Да. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
5: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: вкусней.
1: Реклама.
2: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не шерта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: твое время.
1: 20 часов.

0: Реклама.
1: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

FM. Знаем, что любишь.

Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.

Волгоград FM 101.5.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
0: Твое время. 1 час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.